0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 выше нуля, в Минске 20-22 градуса тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 выше нуля, в Минске 20-22 градуса тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

Радиус FM. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкаст.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. В Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 выше нуля, в Минске 20-22 градуса тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Там получение убытков.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: so don't call me up.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Слушай, ну понедельник перешагнули, уже нормально. Да. Уже можно начинать жить эту неделю, да, как бы выдохнули. Остается все меньше и меньше до выходных. Я буду говорить про это каждый день. В пятницу крикну о том, что это пятница, отдыхаем. И так снова, потому что еще недельку я так покричу, а потом уже что? А потом и лето, и в принципе каждый день у нас будет праздничный. Будем на это надеяться. Это Пробудители на Радиус FM, 7 утра в стране. Всем доброе утро. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее подробно.
2: Ну что, давай пробежимся по нашему меню. Через пару минут в эфире Астролайф. Это твой гороскоп на этот вторник.
1: Потом улыбнула. Откроем первую этим утром коробку с мемами и шутками из интернета.
2: Потом, пока ты спал, расскажем об американце, который раскрыл секрет постоянных выигрышей в лотерею.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, Паша. Расскажу о съемках фильма по мотивам ограбления Лувра и размерах штрафа за сорванную сирень.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Беларусь заинтересована расширять сотрудничество со Свердловской областью России. Это президент Беларуси подтвердил на встрече с губернатором региона. Порядка 1 миллиарда долларов товарооборота – это не предел, его точно можно удвоить, заявил Александр Лукашенко. Сферами больших возможностей называют машиностроение и промышленную кооперацию, поставки техники и продовольствия. Между Витебском и Псковской областями могут запустить пригородные электрички. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Предлагают связать между собой Великие Луки и Полоцк, а также Витебск. Дмитрий Крутой призвал сделать пригородные электрички удобным вариантом для пассажиров, поскольку на такие направления есть устойчивый запрос со стороны граждан. С приходом мая улицы и парки Минска наполняются ароматом сирени. Однако специалисты напоминают, ломать и срезать эти кустарники в общественных местах строго запрещено. Нарушителей ожидает административная ответственность и значительные штрафы до 30 базовых величин. Дональд Трамп утверждает, что соглашение с Ираном скоро будет достигнуто. «У нас были периоды, когда мы думали, что близки к сделке, но этого не получалось. Сейчас немножко по-другому», — сказал Трамп журналистам. По его словам, близости заключения сделки верят и ближневосточные страны, которые просили отложить атаки на Иран. Французский режиссер Ромен Гаврас намерен снять фильм об ограблении Лувра. Сейчас нет сведений ни о названии фильма, ни об актерском составе, но при этом, по разным сообщениям, работа может выйти в прокат в 2028 году. Напомню, в октябре 2025 года четверо злоумышленников проникли в Лувр при помощи автогидроподъемника. Они похитили в общей сложности 9 ювелирных украшений. Их общая стоимость – 88 миллионов евро. И в завершении «Твоя умная колонка» ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте 19-21 со знаком «плюс». В Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, и предупрежден, значит вооружен. Не то чтобы мы прям сильно погружаемся в эту всю историю, но гороскопы мы просмотрели и готовы делиться с тобой прогнозами. Но начнем с наших знаков, Пашка.
2: Сегодня, как у Джигана, все на чили, на расслабоне.
1: Все на чили, и знают все страны на планете Земля. Хорошо, Юль, у тебя как?
3: Мне сегодня важно следить за словами.
1: Ух ты, ну не только сегодня, Юленька, ну да ладно.
3: Ну да.
2: Ты что?
1: Мне звезды говорят, что я сегодня сам себе тренер. Знаешь, такой играющий тренер. Mm-hmm. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким вторник выдастся у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня главное самостоятельно задать себе нужный темп, и тогда все быстро начнет складываться удачно.
2: Ну что ж, у тренера выходной.
1: Да, у тренера сегодня выходной. Тельцы, день лучше посвятить приятному общению и отдыху в хорошей компании, а не каким-то серьезным делам.
2: Близнецы, вечер идеально подойдет для гостей, дружеских встреч и легких душевных разговоров.
3: Раки, сегодня особенно важно следить за словами, иначе можно случайно наговорить лишнего.
1: Львы, прежде чем добиваться желаемого, стоит честно спросить себя, а оно действительно вам нужно?
2: Девы, не стоит слишком усердствовать с дисциплиной и правилами. Окружающей сегодня нужна легкость.
3: Весы, любое решение сегодня лучше принимать спокойно и обдуманно, без спешки.
1: Скорпионы, небольшой компромисс поможет избежать разочарований и в итоге принесет гораздо больше пользы.
2: Стрельцы, позвольте себе насладиться уже достигнутыми успехами и по-настоящему оценить свои результаты.
3: Козероги, для серьезных разговоров о чувствах день не слишком подходит, поэтому лучше посвятить его себе.
1: Водолеи, удача будет на вашей стороне, главное не переоценить свои возможности.
2: Закончим рыбами. Эмоции сегодня станут главным двигателем событий, поэтому важно не потеряться в их бурном потоке.
3: Ну а через несколько минут улыбнула, будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 18 минут на Радиус FM. У нас улыбнуло, мы пробежались по интернету, посмотрели, что там есть веселого, забавного, милого и приятного. Сейчас будем этим делиться.
2: Давайте, все равно мою шутку, как обычно, никто не перебьет, потому что Паша юмор в здании. Погнали. Жена все равно бюджетнее любовницы. Ну, по факту, потому что все подарки остаются в семье.
1: Да, жене можно шуруповерт подарить, там, зимнюю резину, все в порядке. Так, я продолжу тогда. Это такая фантазия из параллельного. Вселенной. Прошу не относиться серьезно. 50 оттенков серого задерживается с выходом в российский прокат. По требованию Минкульта из фильма должны быть убраны эпизоды, где герои курят.
3: У меня тоже такая про фильмы.
1: Давай.
3: Помогите найти индийский фильм. Она богатая, он бедный. Ей нельзя за него замуж. Там еще поют очень много.
1: Ну да, и драки смешные. Любой, да, индийский фильм. Через несколько минут в нашем эфире «Покат из Палмы» расскажем об американце, который раскрыл секрет постоянных выигрышей в лотерее.
0: Пробудитель на Радиус FM. Разбираем отношения с любимыми друзьями, коллегами.

0: Летус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Семь утра, 25 минут в Беларуси. Пробудители на Радиус FM не спали. Искали для тебя что-то интересное. Поэтому делай погромче, потому что прямо сейчас расскажем об американце, который раскрыл секрет выигрышей в лотерее.
0: Пока ты спал.
2: Мужчина выиграл в лотерею аж 18 раз.
1: Ой. Вау.
2: Ой. Мне кажется, что это еще не вечер, если честно. Призы мужчины за всю его жизнь варьировались от 200 тысяч долларов.
3: Ой.
2: И до, как бы, ну, по убыванию, да?
3: Ну-ну-ну.
2: А в 97-м году ему даже удалось выиграть машину. Угу. Он вообще признается, он говорит, слушайте, во всех лотереях я участвую, конечно же, со своей женой. Это и стало приятной частью, как бы, нашей совместной жизни. И он говорит, что секрет в том, что и самая его настоящая удача, это то, что он 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной.
1: Два лудомана в семье, во!
3: Мне кажется, мне жалко, если у тебя самое такое потрясающее событие, это участие в лотерее с женой. Ну, то есть, там
1: это в твоем мире, да? А в их мире почему?
3: В их мире.
1: Слушай,
3: прекрасно.
1: Тоже, mm-hmm. если бы мне ты с женой выиграл 200 тысяч долларов,
2: это
1: мне кажется,
2: было бы
1: событие.
2: Прекрасно, да.
3: Да, да, со своей уже бывшей женой.
1: Наталья, доброго утра.
3: Я дочитал новость до конца, и вот все это, знаешь, дифирамбы жене. Мне так нравится с ней покупать лотерейки, я всегда с ней выигрываю. Но в конце новости ни слова о том, что он потратил хоть какую-то часть выигрыша на жену. Он помог родителям своим. Юль, для тебя очень важна будет информация. Своим родителям помог оплатить кредит на машину, себе купил новую машину и остальное положил на свой сберегательный счет. Вот тебе и благодарность. А вообще это очень исключительный случай. Как правило, все происходит в точности наоборот. Обычно с женой ты деньги тратишь.
1: Нет, понимаешь, они просто современная семья, и у них вот эта история с раздельным бюджетом. Знаешь, ты сама, пожалуйста, вот, и я сам, да.
3: Это когда общая страница в Инстаграм, но раздельный счет.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Слушайте, а день обещает быть кайфом. Вот мне нравится, когда синоптики ошибаются в плане того, что вот вчера...
3: В выборе профессии, да.
2: Обещали нам, получается. Угу. Штормовое предупреждение. Все.
3: Торнадо, там что-то смерчи.
2: Угу. Да, все нормально. Дождик немножко пролил, вечером было свежо, чудесно, да. Приятно. Пусть вот это в нашей стране будут самые страшные штормовые предупреждения. 7 утра, 33 минуты в Беларуси. Пробудитель на Радиус FM продолжает.
3: В ближайшие минутки наш интерактив Эйс Вентура «Мир странной музыки» вновь откроет для тебя свои двери. Подарок ждет самого смелого.
1: Ну а потом завершим этот час мемами и шутками из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кутько. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на участках от Логойского тракта до улицы Калиновского время проезда 8 минут. И от улицы Белецкого до улицы Алибегова тут проезд займет 6 минут. С пробками на этом все, далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте 19-21 со знаком «плюс», в Минске 20-22 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Одна из самых приятных частей эфира каждый раз рассказывать о том, что совсем скоро мы начнем дарить подарки. 7 утра 40 минут в Беларуси, буквально через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Мы подарим тебе целый месяц безлимитного спорта и фитнеса в фитнес-центре «Адреналин».
3: Ну а пока оставляй заявку на участие, заходи в наш телеграм «Радиус FM», он называется, и в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.44 в стране. Пробудители на Радиус FM предлагают сыграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правило просто. Мы берем отрывочек из трека и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если игрок отгадывает, какое же слово мы запикали, забирает свой приз. Целый месяц безлимитного спорта в фитнес-центре «Адреналин».
4: Сегодня у нас целая семья будет вместе с нами играть. У нас Захар играет и папа Саша. Привет, ребята! Доброе утро!
5: Привет, Радиус FM!
2: Опа! Вот это тетенька, бодренькая утречка. А это не папа и сын. Это два лучших друга. Это два близких, понимаешь? Играют у нас. Так, ребят, поставим вам кусочек песни. Одно слово будет запикано звуком какого-то животного. Отгадаете, получите подарок. Все понятно?
5: Понятно.
2: Все, кайф. Если готовы, можем начинать слушать задание. Готовы?
5: Готовы.
2: Отлично, слушаем внимательно.
6: В жизни я люблю две вещи. И тебя. Мою душу они тешат, а глаза слепят.
4: Очень хорошо.
3: Ой, итак,
2: чудесно.
3: В жизни я люблю две вещи. Винишко, золотишко, банкомат и тебя.
4: Угу. Значит, так. Строчка будет выглядеть так. Там винишко и тебя, золотишко и тебя или банкомат и тебя.
2: Мою душу они тешат, а глаза слепят.
5: Ну, ребята, песня, конечно, огонь.
2: Да.
4: Как всегда.
2: Это если что, Захар скинул, Саша, чтобы ты поиграл.
4: Сейчас у Захара телефон заберут. Ты что,
5: Захар? Нет, Захар будет выбирать.
4: Итак, Захар,
2: так,
4: что думаешь?
2: Смотри, ну тут нужна папина помощь, папина мудрость взрослая. Девушка поет эту песню. Mm-hmm. Она что-то любит и тебя. Винишко, золотишко mm-hmm. или банкомат.
4: Понимаешь, в чем проблема? Даже
3: взрослый
4: мужчина, да, скажет, что девушки любят все из перечисленного.
2: Но больше всего... Так, хорошо. Человечек помладше выбирает золотишко.
4: Что батя
2: хорошо
4: выбирает?
2: Что отец выберет?
5: Отец не пьет, но выбирает винишко.
2: Ну, если ты не пьешь, ну зачем?
4: Зачем ты выбираешь вино тогда? В чем смысл? И тем более алкоголь это что?
5: Это зло. Это
2: мы
5: зло.
2: Очень сильно осуждаем вот. Употребление поэтому, алкоголя. Поэтому. Не может быть, поэтому...
4: Итак, ваш ответ?
7: Золотишко.
4: Принято. Давайте проверять.
6: В жизни я люблю две вещи, банкомат и тебя.
2: Ну как так? Ну как вы уже? И туда, и туда, и туда. Ребят, ну а как есть?
5: Да.
2: Кайф, что вы поиграли сегодня вместе с нами. Правда, такой заряд позитива и бодрости на целый день. Юленька нам хочет что-то сказать.
3: За такой позитивчик, я считаю, за вот такое рвение к победе можно и подарить.
2: А можно! А можно! Вот так. Вы знаете, девушка, желание девушки – закон.
4: И винишко, и золотишко, и банкомат.
3: Потому что девушки, ну, правда, любят все.
2: Парни, подарок лично от Юли и Радиус FM улетает к вам. Оставайтесь на линии, расскажем, как его забрать.
5: Спасибо большое.
3: Я напоминаю, что мы разыгрывали безлимитный абонемент в «Адреналин» на целый месяц. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» – это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске на улице Верхорожей. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейн, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналином».
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
0: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Реклама.
9: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7:52 в стране. Доброе утро. Привет тебе, это Радиус FM. У нас улыбнуло, мы будем поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: Пятиклассник Антон 17 раз перечитал «Красную шапочку», но так и не нашел хотя бы одного совпадения с тем фильмом, который нашел у папы в шкафу.
1: Какой кошмар.
3: Флэшбэк из детства.
1: Подожди, дай я попробую оттенить, хотя вряд ли получится. На курорте мужчина, увидев красивую девушку, начал снимать обручальное кольцо прямо в кармане брюк, чем только спугнул ее.
3: Это хорошо. Когда смотришь сериал на английском, сложно сосредоточиться на сюжете. Все время думаешь, какой я умный, что смотрю это без перевода.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Немножко мотивации накину. Новый день, новая возможность. Это «Пробудители» на Радиус FM. Вторник, 19 мая, на календаре, 8 утра в стране. Мы продолжаем и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через парочку минут в нашем эфире «Улыбнула». Продолжаем дарить тебе радость вместе с шутками из интернета.
3: Потом интерактив «Скорость звука». У нас новый подарок на этой неделе. Главный приз – паровая электрошвабра. Но абсолютно каждый участник, независимо от результата, получит фирменный шопер. Да не пустой фирменный шопер, а с целым набором подарков от нас, от Радиус FM.
1: Ну а прямо сейчас у нас в нашей студии Влад Кутько. Влад, привет тебе, рассказывай, какие новости?
4: Привет, Паша. Расскажу, кому в Польше хотят увеличить пенсионный возраст и какое новое приложение появилось в Беларуси.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Глава администрации президента Дмитрий Крутой посещает с рабочей поездкой Псковскую область. Вчера он встретился с губернатором этого региона. Обсуждали снятие барьеров в союзном строительстве и дальнейшее развитие достигнутых договоренностей между приграничными регионами. В Польше разгорелась дискуссия по поводу предложения уравнять пенсионный возраст для женщин и мужчин. Об этом пишут польские СМИ. В настоящее время пенсионный возраст в Польше составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Министр фондов Польши отметила, что нынешний подход не соответствует современным демографическим реалиям. По ее словам, женщины живут дольше и рожают меньше детей, поэтому более ранний выход на пенсию для них не всегда оправдан. Туризм набирает небывалые обороты. Все чаще люди предпочитают путешествия по локациям из кинофильмов и сериалов. Это приносит не только огромную прибыль для отелей и ресторанов, но и определенные неудобства. Новый мощный вид туризма может спровоцировать тотальный дефицит номерного фонда и масштабный взлет цен на авиабилеты. Летний музыкально-туристический сезон стартует 23 мая в Минске уже в эту субботу. Классика у ратуши вернется в этом году, а вместе с ней джазовые вечера. Кроме того, по субботам стартует новый городской проект «Формула успеха». В нем студенты вузов будут представлять свои творческие номера. Приложение для связи с пожилыми людьми появилось в Беларуси. Оно называется «Я.ОК». Принцип работы приложения прост. Один человек отслеживает состояние другого. Для этого два аккаунта связываются. Если все хорошо, пользователь должен нажать одну единственную кнопку. А если по каким-то причинам он не отметится, приложение отправит тревожный сигнал родным. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте 19-21 со знаком «плюс», в Минске 20-22 со знаком «плюс», в Гомеле и Могилеве и Витебске плюс 27-29. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 10 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. У нас улыбнула. Лови свежую порцию мемов и шуток из интернета.
2: Погнали. Отель понравился. Номер вообще супер. А полотенца такие пушистые, что еле чемодан закрыл.
1: Нормально. Хорошо, у меня такая лайфхак-гайд, наверное. Как заниматься сексом, чтобы не было детей? Знаете, ну, кроме общедоступного способа.
3: Ну, никак. Все.
1: Отправить их к бабушке с дедушкой.
3: Супер. До сих пор смотрю «Иронию судьбы» и не понимаю. Но каким бы ты вот пьяным ни был, как можно перепутать подъезд и парадную?
1: И парадную, да. Кстати, я не задумывался вот в таком ключе. Через 5 минут в нашем эфире крутая игра «Скорость звука». Она беспроигрышная. У нас главный приз – это паровая швабра от Радиус FM. Ну и каждый участник получит поощрительный подарочек – фирменный шопер с набором подарков внутри.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: А подарки не просто продолжаются, а по факту в прошлом часе был просто разогрев, и мы только-только начинаем дарить тебе крутые подарки от Радиус FM. 8 утра, 17 минут в Беларуси, буквально через 5 минуток будем играть в скорость звука.
2: Что нужно будет сделать? Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз недели — это у нас паровая электрошвабра. Ну а каждый участник по-любому получит от нас фирменный шопер с набором подарков от Радиус FM.
3: И все, что остается сделать, это найти нас в Telegram, Радиус FM называется наша группа, и вот в самом низу найти такой маленький значок чата, нажать на него и оставить свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Привет. Что читаешь?
6: 100 техник для спокойной жизни.
5: Помогает?
6: Увы.
5: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
8: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
9: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок. С 19 по 25 мая скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
10: Белагропромбанк.
11: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
12: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
13: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
14: Горячее предложение в три цены по 19 мая. Бумага туалетная четырехслойная Папия. 4,99 за 4 рулона. Стиральный порошок Ариэль Колор. 10,90 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону
0: 7300. Реклама.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.23 в стране. Пробудители на Радиус FM предлагают прямо сейчас поиграть в наш интерактив «Скорость звука».
0: Скорость звука.
3: Итак, главный приз недели. Брендированная паровая электрошвабра от Радиус FM. Ну и, конечно же, каждого сыгравшего с нами мы не оставим без подарочков, потому что мы обязательно подарим им шопер с целым набором подарков от Радиус FM.
4: Наташенька сегодня будет вместе с нами играть. Доброе утро, привет тебе.
5: Здравствуйте.
4: Наташ, ну все, мы тебя сходу поздравляем. Шопер с подарками-то у тебя уже точно есть, независимо от того, угадаешь ты песню, не угадаешь ты песню. Так что вот с таким позитивным настроением давай делать ставки.
5: Да, спасибо. Давайте попытаюсь 2 секунды угадать.
4: 2 секундочки. Хорошо. В этом случае ты заработаешь 4 балла. Это очень неплохой результат, учитывая, что сейчас вторник. Перебить тебя будет крайне сложно. Осталось дело за малым. Послушать можно только 1 раз. Никаких наводящих вопросов потом не будет. Готова?
2: Наташенька, готова слушать?
5: Да.
2: Давай, слушаем 2 секунды внимательно.
4: Вот такая что-то эпохальная.
2: Итак.
5: Вообще нет идей.
2: Но песню ты знаешь. Стоп.
4: Песню узнаешь, да. Вот после того, как мы включим правильный ответ, ты такая... Обидно. Можно еще раз ответить. Итак, 3, 2, 1. Твой ответ.
2: Наугад что-нибудь, давай.
5: Блин, давайте Мота какая-нибудь песня.
2: Давай, какая-нибудь песня. Мота. А на самом деле это была не Мота, а Мона.
5: Мона.
4: Это она, да, это она. 95% ТикТока, да, ну плюс-минус, около того. Наташ, ну не огорчайся, пожалуйста, потому что, как мы и говорили, большой целый шопер фирменный от Радиус FM твой, да не пустой шопер, вот просто тряпочка, а внутри еще и подарки от нас.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
6: Заходи. Без причин.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 8:31 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM желает всем самого доброго утра и продуктивного дня. Вечером можно отдохнуть, сходить на прогулочку. Надеемся, что ураганы, все вот эти тайфуны пройдут мимо нас. Погода будет радовать нас теплыми весенними деньками. Но сейчас не об этом, сейчас о эфире далее.
3: Подарки на этом у нас не заканчиваются. В ближайшие полчаса интерактив не и им не тут. Никуда не убегай, будем пробовать отличить искусственный интеллект от реального человека. Подарки ждут.
1: Ну а потом улыбнулась. Завершим этот час мемами и шутками из интернета.
2: Но прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
4: На дорогах Минска движение плотное, пробки в столице 5 баллов. По данным Яндекса, основные скопления авто на улице Малинина, улице Крупской, от проспекта Рокоссовского до улицы Кабушкина. Время проезда 16 минут. И на участке от улицы Белинского до улицы Сурганова. Здесь проезд займет 7 минут. Это вся информация о пробках. Далее о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте 19-21 со знаком «плюс». В Минске 20-22 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Думали, все?
3: А нет,
2: ни в коем случае. Подарки-то у нас не заканчиваются и не закончатся еще очень и очень долго. 8.38 в стране, буквально через 5 минут. Наш интерактив не и им не тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека и, конечно же, зарабатывать себе подарочки.
4: И вот интересно же, получится у тебя отличить одно от другого? Если интересно, тогда забегай в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. В самом низу находи там маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
1: Через парочку минут мы начнем играть с нашими игроками. Ну а победитель получит от нас классный подарок. Брендированная Bluetooth-колонка от Radius FM.
0: Пробудитель.

0: Автомобіль за 3 рублі? Худшей у дискаунтери грошей. Увесь май за звичайные покупки отримлівайте шанс выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра кропка грошек кропка бай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
1: Обещаем. Просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Реклама.

0: Родители. На Радиус FM.
1: 8.42 в стране, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы будем играть в наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Правила очень просты. Как всегда, слушаем два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, второе записал реальный живой человек, который попытался как бы косить под искусственный интеллект. Нашему игроку нужно поднять держащий голосовой и в случае выигрыша забрать свой приз, брендированную Bluetooth-колонку от Radius FM.
2: Ну что ж, и сегодня свою интуицию будет проверять Катя. Катенька, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утречко всем.
2: Как твое утро, что делаешь там, рассказывай.
4: Я сижу на парковке, сейчас в поликлинику пойду.
2: О, а ты любишь ходить в поликлинике или нет?
4: Терпеть не могу.
2: Испытываешь стресс, как и я. Я тебя прекрасно понимаю, поэтому сейчас надо как-то постараться отличить одно от другого. И знаешь, с хорошим настроением вот туда, где там только спросить, вот эти, а мне по срочной, я только карточку забрать. Ну, ты, я накинул тебе, да, на вентилятор немножко вот этого радости.
4: Да-да-да,
1: полностью согласна. Итак, два голосовых сообщения, искусственный интеллект, живой человек. На здоровье выбирай, как чувствует твое сердце. Готово слушать?
4: Да-да,
1: слушаем первое голосовое.
5: Надо, Федя, надо.
1: И второе?
6: Надо, Федя, надо.
2: Хорошо. Ой, ну же тут все постарались прям.
4: Угу. Ой, Катя. Интересно, конечно, интересно.
2: Первое мужской голос был, второе женский. Угу.
4: Не совсем, конечно, расслышала, что говорил первый, но
1: надо,
4: знаете...
1: Одну и ту же фразу. Надо, Федя, надо. Да, одна и та же фраза.
4: Ну, давайте, первый будет искусственный интеллект.
2: То есть мужской голос искусственный интеллект, женский, получается, живой человек.
4: Да.
2: Ну что ж, автор у нас на линии. Доброе утро тебе, автор.
7: Доброе утро.
2: Вот он. Вот
1: да,
2: он.
1: Леша с нами сегодня играет. Леша старался. Леша записывал. Леша.

0: Тренировался. И Леша сегодня переиграл искусственный интеллект.
1: Лешенька, а можешь повторить, пожалуйста, фразу?
2: Надо, Федя. Надо.
0: Да, это понятно, Лех, что надо. Вот. Это понятно. Катюш, спасибо тебе большое, что поиграла сегодня вместе с нами. Ну, а нашего победителя мы поздравляем.
1: Катенька, я вот что тебе хочу сказать. Не повезло здесь, точно повезет в поликлинике. Никакой очереди. Быстро примут, быстро отпустят и сделают все, что тебе надо.
0: А давайте сделаем по-другому. Кать, ты в какую поликлинику?
3: Ну, на специализированной МВД.
0: Ребят, если меня слышат в этой поликлинике, пожалуйста, Катя сейчас придет. Да, пропустите ее без очереди, да?
4: Поздравляем победителя. Оставайтесь на линии, расскажем, как забрать брендированную Bluetooth-колонку от Radios FM.
5: Пробудитель на Radios FM.

0: или у распространителей.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Съем его на палочке, съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку или две.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком «Graceland». Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гейтс, Тедди Свимсу и Tones and Die с треком «Gun, Gun, Gun». Ну а золото было у Альберта Брайта с треком «Wild». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 52 минуты в стране. Это Радиус ФМ. Хочется еще немножко подзарядить тебя хорошим настроением. У нас есть мемы и шутки из интернета. Делай громче, лови их от нас.
2: Скажите мне, пожалуйста, а можно нанять адвоката, чтобы он защитил мой диплом?
1: Можно, можно. Я продолжу. Такая идеальный муж, значит, немножечко характеристик. Это тот, который вовремя приходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет посуду, занимается с детьми. Отсюда вывод. Идеальный муж — это жена.
2: Да, да, да, как есть.
3: Периодически фоткаю результат своего похудения. Пока что только до.
2: Нормально.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
4: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус ФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Белорусская столица, 9 утра, это «Пробудители» на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию, так же, как и начинается кайфово твой день, только с позитивом.
2: Через парочку минут в нашем эфире будет «Астролайф», твой личный гороскоп на этот день.
3: Сразу после него улыбнуло, мы продолжим дарить себе радость вместе с шутками из интернета.
1: А еще вот этот поворот. Расскажем о странной находке в только что купленном комоде.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе, рассказывай, что по новостям.
4: Привет, Вася, расскажу, где больше всего пьют спиртного и какая погода ожидает нас летом.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Беларусь готова делиться опытом и возможностями в градостроительной сфере. Наша страна активно поддерживает мировые тренды урбанизации, заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко в Азербайджане. Он принимает участие во Всемирном форуме городов. Мероприятие проводится под эгидой ООН. Мировая торговля переживает крупнейшее за 80 лет потрясение. Об этом заявили во Всемирной торговой организации. Специалисты связали это с последствиями тарифных мер США и закрытия Ормузского пролива. Потрясения, с которыми столкнулась мировая экономика, связаны в том числе с тем, что система торговой организации не была реформирована и не смогла адаптироваться к изменениям. Климатологи прогнозируют, что этот год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Прогнозируются масштабные природные бедствия, сильные наводнения, засухи и обширные возгорания. Уже сейчас фиксируются экстремальные показатели. В Индии температура воздуха достигла 46 градусов. В Северной Америке продолжаются лесные пожары. В Чили и Аргентине ежеминутно выгорает свыше 10 гектаров территории. В Японии из-за пожаров пришлось эвакуировать тысячи жителей. Появилась мировая инфографика предпочтения спиртного. Она основана на данных ВОЗ. Любители пива живут в Европе, на севере и юге Африки. Вино отдают предпочтение в странах Западной Европы и Кавказа. Что касается потребления крепких спиртных напитков, то самой пьющей страной стала Сент-Люсия, небольшое государство на Карибах. Далее расположились Латвия, Эстония и Литва, а также Болгария. Белорусов также отнесли к любителям высоких градусов, но лидеру рейтинга мы заметно уступаем. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов с высокой долей вероятности продолжит работу с белорусским клубом. Напомню, по ходу сезона у Квартального возникали конфликты с руководством клуба. В связи с этим неоднократно появлялись сообщения, что он покинет Минск. По данным источников, вопрос о будущем Квартального был решен на самом высоком государственном уровне. Он получил прямую поддержку со стороны руководства Беларуси. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,75, 100 российских рублей, 3,82, 10 китайских юаней, 4,07. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте 19-21 со знаком «плюс», в Минске 20-22 градуса тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 10 минут в стране. Это Радиус FM. Очень хочется знать, чего ждать от этого дня. Тебе, ну, по крайней мере, по версии гороскопов, знаешь, такой немножко магии в наш эфир добавим и расскажем. Но начнем с наших знаков. Паш, что у тебя?
2: Сегодня все на чили, на расслабоне, аккуратненько, ага. Да.
1: Хорошо, Юля, у тебя как?
3: Нужно следить за словами.
1: Так, а я сам себе тренер. Ну, по крайней мере, так утверждают звезды. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким вторник будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня главное самостоятельно задать себе нужный темп, и тогда все быстро начнет складываться удачно.
1: Попробуем, тельцы. День лучше посвятить приятному общению и отдыху в хорошей компании, а не каким-то серьезным делам.
2: Близнецы, вечер идеально подойдет для гостей, дружеских встреч и легких душевных разговоров.
3: Раки, сегодня особенно важно следить за словами, иначе можно случайно наговорить лишнего.
1: Львы, прежде чем добиваться желаемого, стоит честно спросить себя, а вот действительно оно вам нужно?
2: Девы, не стоит слишком усердствовать с дисциплиной и правилами. Окружающим сегодня нужна легкость.
3: Весы, любое решение сегодня лучше принимать спокойно и обдуманно, без спешки.
1: Скорпионы, небольшой компромисс поможет избежать разочарований и в итоге принесет гораздо больше пользы.
2: Стрельцы, позвольте себе насладиться уже достигнутыми успехами и по-настоящему оценить свои результаты.
3: Козероги, для серьезных разговоров о чувствах день не слишком подходит, поэтому лучше посвятить время себе.
1: Водолеи, удача будет на вашей стороне, главное не переоценить свои возможности.
2: Закончим рыбами. Эмоции сегодня станут главным двигателем событий, поэтому важно не потеряться в их бурном потоке.
3: Ну а через несколько минут улыбнула, будем делиться мемами и шутками из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM. Radius FM.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Хочется подарить тебе немножко хорошего настроения. 9 часов 17 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула.
2: Ребят, у меня к вам вопрос. Как называется порода собак, которая любит пиво?
1: Какая?
2: Пивчарка.
1: Пивчарка. Немецкая известная пивчарка. Хорошо, продолжу тогда. Тоже вопрос, кстати. Как узнать, что пролетающий самолет принадлежит грузинской авиакомпании?
2: Я не буду портить эту шутку, я знаю.
1: По обильным волосам под крыльями.
3: Какой ужас. У меня такая, в преддверии лета. Девочки, какая диета лучше всего? Есть гречневую кашу без ничего. Голый, что ли?
1: Кстати, и стоя возле зеркала, это может сработать. Через 5 минут в нашем эфире вот этот поворот. Расскажем о странной находке в только что купленном комоде.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
3: Спасибо, солнышко. А это тебе.
2: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
4: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Ремонт своими руками? Нет.
6: Маяк представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.
4: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
7: На Радиус ФМ.
4: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
7: «Автодрайв».
4: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 25 в белорусской столице. Всем привет, это Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас расскажем о странной находке в только что купленном комоде.
3: Вот это поворот!
4: Девушка купила комодик. А она купила его не новым, купила его БУ. Ну, как бы, чтобы сэкономить и прочее.
5: Уличная распродажа.
4: Да. И обнаружила в ящике фото обнаженного мужчины.
2: Вау!
4: Да, чтобы вы понимали, как бы, ну, пользователи сети написали.
2: Побежали за комодами.
5: Конечно.
4: Они говорят, слушайте, вам бы стоило, ну, не то что выбросить комод, а сжечь его, потому что
5: все
4: будто бы
5: фото, что?
4: Мебель, ну, возможно, мы же не знаем, насколько, что он там делал голышом, да? Возможно, мебель принадлежала какому-то извращенцу и так далее. И что он там хранил, неизвестно.
5: С другой стороны, получилась нормальная охранная сигнализация. Зато она точно может быть уверена в том, что если так случится, и воры, ну, вдруг проникнут в ее дом, вещи из комода, по крайней мере, из этого комода, точно будут не тронуты. Опять же, можно использовать этот комод для хранения, не знаю, сладостей. Например, чипсов, снеков, прочего. Ты точно знаешь, что когда ты выберешь себе киношку, да, вот через 358 лет ты сможешь выбрать, какой сериал посмотреть вечером, ты откроешь комод, и там будет ровно то же количество, которое ты туда положила.
2: И не факт, что ты его будешь есть, будешь еще здоровее.
5: Возможно,
2: да,
5: этот мужик приедет.
4: Или можно оставить фотографии, и открываешь, она перебивает тебе аппетит, и все, смотришь. Черт, без
2: вот
4: ничего.
2: Это не мы сказали.
5: Да.
0: Пробудители на Радиус FM. Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 32 минуты в Беларуси. Всем доброе утро, желают пробудители на Радиус FM. На протяжении 2,5 часов уже мы тебе дарим подарки, топовую музыку. Самое главное, стараемся сделать так, чтобы твой день прошел на максимум кайфово. И мы на этом не заканчиваем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, и расскажем, как в скором времени можно будет превратить авто в кинотеатр.
4: А потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о самых часто задаваемых вопросах на работе.
2: Ну и, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: На дорогах столицы местами затруднения, пробки в Минске 3 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на участке от Орловской улицы до Пригородной улицы. Здесь проезд займет 5 минут. И от улицы Мазурова до улицы Матусевича. Тут время проезда 7 минут. С пробками все, далее расскажу прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте 19-21 со знаком плюс, в Минске плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:40, пробудители Радиус FM. Делай погромче, мы ни в коем случае не заканчиваем. Мы не оставим тебя с плохим настроением и без самого актуального и свежего обо всем, что происходит в мире. Прямо сейчас расскажем, как в скором времени можно будет превратить авто, внимание, в кинотеатр.
0: Смотри, что нашел.
2: На автомобильной конференции недавно представили интеллектуальные фары Huawei X-Pixel. Чтобы вы понимали, это светодиодные фары с высоким разрешением и пиксельным управлением. Разработчики решили внедрить туда адаптивные функции. Система автоматически корректирует цветовую температуру света, да, в зависимости от окружающей среды и погоды. Дополнительно есть функция световой ковер. Учитывает изгибы дороги и формирует изображение без искажений. В общем, обеспечивает водителю корректную визуальную информацию. Но это все неинтересно. Интересно то, что внедрили функцию кинопросмотра. То есть как бы у тебя в фарах действительно самый настоящий, да, проектор. Можно применять в монохромном исполнении, можно в разноцветном, как угодно. Это доставляет тебе возможность создать кинотеатр под открытым небом. Диагональ около 100 дюймов с высокой четкостью. Вот такая вот проекция.
3: Ты знаешь, главное, чтобы на этих фарах стоял какой-то ограничитель, который бы показывал это кино, только если автомобиль стоит неподвижно. Ну или, не знаю, не совсем неподвижно, максимум немного раскачивается из стороны в сторону, если ты понимаешь, о чем я. Потому что нам и без этих фар на дорогах хватает водителей, которые думают, что они одни или что они находятся, не знаю, например, в кинотеатре. У меня на перекрестке, который ведет к родителям, есть светофор, который работает, ну, буквально 7-8 секунд. То есть там вот зелененький загорается, вот ты там до 5, до 6 посчитал, и все гаснет. Так вот, даже там, если вот будет какой-то такой водитель, который засиделся в инсте, проверяя поставленные ему лайки там от мамы, да, и еще от какого-то одного друга, ты просто не проедешь этот перекресток. Тебе придется еще часик постоять с ним, посмотреть его вот это кино.
1: Слушайте, вообще, по поводу электричек, единственное, что бы я хотел добавить, технология, это, конечно, все круто, но покройте их, пожалуйста, для нас антикоррозией. Мы будем счастливы.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов Ашмянский мясокомбинат. Вкус мая, вкус качества.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Горячее предложение в три цены по 19 мая. Подсолнечное масло «Лея» 3,69 за 800 миллилитров. Крупа гречневая купеческая 1,89 рубль за 700 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM.

0: und ich hoffe, dass sie nicht endet.
1: Пробудители.
2: Пробудители.
1: На Радиус FM.
3: 9.50. Пробудители. Радиус FM. И еще чуть-чуть порции хорошего настроения. И, конечно же,
4: юмора. Юмора, который подарит нам искусственный интеллект, комедию которого мы с большим удовольствием послушаем прямо сейчас.
5: Нейростендап.
4: На меня в интернете выпал топ вопросов, топ странных вопросов на собеседовании. Вот пришел ты устраиваться на работу, да, и у тебя начинается... А HR, они же такие, они вот, не все сейчас не хочу обобщить. Есть замечательные, прекрасные, золотые люди, а есть вот эти, которые одну статейку в нете почитали, и из нее начинают тебе вопросы задавать. Итак, Паш, как бы тебе вот такой вопрос?
3: Короткий блок, поехали.
4: Как бы вы описали желтый цвет слепому человеку? Это вопрос на собеседовании.
6: Это еще так, я думала, там вопрос такие, типа, кем ты видишь себя через 15 лет?
3: Ощущаешь ли ты себя улиткой, как типа, в параллельном мире?
4: Если бы животные могли разговаривать, какое из них было бы самым грубым?
6: Любил бы ты свою девушку, если бы она была червяком?
4: Ой, тут вопрос всегда «да». Всегда «да». Если вот фигурирует «любил бы ты свою девушку», всегда «да», а вообще без адвоката на такие вопросы...
6: зумер.
4: Да, лучше не отвечать.
3: Да, без адвоката я на такие вопросы не отвечаю. А давай искусственный интеллект нам расскажет. Скажи что-нибудь по поводу самых популярных вопросов на работе.
7: На любой работе есть вопросы, которые люди задают чаще, чем «как дела?». И почти все они связаны с желанием скорее уйти. Самый популярный вопрос – «когда обед?». Причем человек пришел 15 минут назад, но организм уже требует перерыв как право человека. Потом идет «когда зарплата?». Это вообще священная информация. Люди могут не помнить день рождения начальника, но дату зарплаты знают лучше, чем собственный возраст. Есть еще вопрос. А выходные скоро? Его обычно задают в понедельник в 9-12 утра. Отдельный уровень. А ты в отпуск когда? Не потому что интересно. Люди просто хотят убедиться, что хоть кто-то выберется из этого здания живым. Самое смешное, рабочие вопросы по делу звучат реже, чем обсуждение еды, сна и желания исчезнуть. Потому что работа объединяет людей не задачами, а общей мечтой ничего не делать хотя бы 2 дня подряд.
3: Вот и ты просто не понимаешь, обсуждение еды, вот это ритуал.
4: Конечно, так... только если это не рыба, которая погрета в микроволновке.
5: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
9: Раз пингвин на самокате, 2 на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
10: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: А знаете, сегодня эфир хочется закончить словами какого-нибудь классика. Например, мои люди всегда со мной. Мои хорошие, будьте счастливы, улыбайтесь. Всего вам самого наилучшего. Это Пробудители на Радиус FM в Беларуси. 10 утра ровно. На сегодня мы заканчиваем свою миссию. Подарки, топовая музыка и все для того, чтобы твой день прошел на максимум кайфово было.
2: Ну а мы вернемся к тебе завтра, как и, впрочем, каждый будний день с 7 до 10 утра на Радиус FM.
3: В одиночестве здесь, в уютной компании, ты, конечно же, не остаешься. Отличный день далее с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, всего хорошего, пусть все получится.
4: Привет, Беларусь, 10 часов и 1 минута. Ну и самые актуальные новости к этому часу подготовил Влад Кучков. Влад, привет, о чем расскажешь?
5: Привет, Кирилл. Расскажу, куда не пропускали главу Минфина США и кому отдали 6 наших зубров.
0: В радиусе новостей.
5: Ровно 5 лет прошло с момента бессмертного подвига белорусских военных летчиков. 19 мая 2021 года майор Андрей Нечепорщик и лейтенант Никита Куканенко увели падающий самолет от жилых домов ценой собственных жизней. Экипажу удалось стабилизировать Як-130 и направить в единственную точку вне жилых построек. Эти секунды стали последними для летчиков, но навсегда вписали их в историю страны. Посмертно им присвоено звание Герой Беларуси. Расходы США на военную операцию в Иране превысили 85 миллиардов долларов за 79 дней ведения боевых действий. За первые 6 дней войны на Ближнем Востоке Вашингтон потратил 11 миллиардов долларов и в дальнейшем расходовал еще по 1 миллиарду долларов каждый следующий день конфликта. Главу Минфина США не пустили на мероприятие в Пекине из-за отсутствия бейджа. В сети распространились видеокадры инцидента. На них запечатлено, как сотрудник службы безопасности останавливает главу Минфина, предположительно, у входа в Большой зал народных собраний в Пекине, и обращает внимание на отсутствие у него пропуска. Однако помощники министра передали ему некий предмет. После этого доступ в здание был разрешен. 6 зубров из Беловежской пущи доставили в республику Башкортостан. Взрослый самец и 5 самок начинают обживаться в природном парке. Сейчас это единственный регион в России, где эти великаны обитают в условиях дикой природы. Общее стадо насчитывает уже более 30 особей. Разведение редкого вида регион осуществляет не первый год. Это попытка восстановить популяцию после почти полного истребления зубров. Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA. Однако белоруска потеряла значительное количество очков из-за проигрыша на ранней стадии тысячника в Риме. Тем не менее, идущую второй Елену Рыбакину из Казахстана землячка опережает на 1225 баллов. На третьей позиции закрепилась полька Ига Швентек. И в завершении выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто слушай, оценивай и побеждай. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 10 часов 32 минуты Бен Дилл и постарался на славу, чтобы этот вторник сиял во всех красках и чтобы у нас была улыбка на лице. I never felt so right. И знаешь, говорят, что иногда ощущаешь, что все идеально и в жизни, и на работе, и это вот под этот трек. И трек будто напоминает, что иногда стоит просто поверить в свои ощущения, особенно во вторник, день такой, знаете, между понедельником и выходными, то есть еще не пятница, но уже настроение какое-то есть. И, кстати, у нас для тебя классный шанс. Проходи тест на сайте radiusfm.by и выигрывай умную колонку с Алисой. Представляешь, теперь ты можешь слушать любимую музыку и управлять домом, не вставая с дивана. А пока, как обычно, советуем поглядеть в окно. Погода сегодня переменчивая. То солнышко выглядывает, то дождь капает, то еще какие-нибудь интересные факты случаются. Прямо сейчас у нас прогноз погоды, после которого нас уже ждут, не дождутся Акцент, Сера и Миша Миллер. Оставайся на Radius FM, получай топовую музыку и, конечно, топовое настроение.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно 18-20 градусов, в Бресте плюс 19, плюс 21. В Минске 20-22 тепла, ну а в Гомеле, Могилеве и Витебске от 27 до 29 градусов.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Биби Рекса и Фейтлесс.

0: 10.46, Биби Рекса, Faithless, New Religion. Ну, это настоящий электронный гимн, который приобретает новые ощущения и пробирает нас до мурашек с первых секунд. А ты знал, что трек — официальное признание в любви всей танцевальной культуре? Биби Рекса рассказывала, что, когда писала этот трек, находилась в жестком творческом кризисе и депрессии. И спасала ее именно вот эта музыка. И, кстати, о музыке, которая по-настоящему объединяет людей и становится культом, абсолютная, реальная, свежая и очень вдохновляющая новость пришла из Швеции. И там местные ученые-нейробиологи провели масштабные исследования и доказали, что когда группа людей танцует под один и тот же ритмичный электронный бит, их сердечные ритмы, чтоб ты понимал, полностью синхронизируются. То есть у толпы на танцполе буквально начинают биться одно сердце на всех. Так что, если вы сейчас в машине или в офисе прибавляете громкость на радиус FM и качаете головой в такт, знайте, прямо сейчас мы с вами звучим на одной частоте и бьемся в одном ритме со всем городом. Наука врать не будет. Давай сделаем буквально минутную паузу на полезный рекламный блок и сразу после него вернемся в эфир и включим трек, который продолжит держать наше общее музыкальное сердце в идеальном тонусе.
1: Реклама.
2: Привет! Что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Горячее предложение в три цены. По 19 мая. Спанбонд в ассортименте от 5,90. Москитная сетка оконная 3,50. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300.
1: Три цены. Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Наступил вторник, 19 мая. Всем привет, кто только что поймал нашу волну. В студии Кирилл Громов, и я официально объявляю этот час открытым. Слушай, если ты сейчас проснулся с ощущением, что твой внутренний навигатор напрочь отказывается прокладывать маршрут продуктивности, у меня есть для тебя отличная новость из мира науки. Физики из Массачусетса тут на днях посчитали, что наша Вселенная не просто расширяется, а делает это с постоянным ускорением, создавая идеальный космический хаос. Так что, если на твоем рабочем столе сейчас царит полнейший беспорядок, а задачи валятся одно за другой, расслабься. Ты не ленивый, ты просто живешь в абсолютной гармонии с законами космоса. И раз уж мы настроились на волну космического порядка, предлагаю закрепить этот эффект. Прямо сейчас на Радиус FM стартует 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров. И среди них у нас суперстильный, мягкий фанковый вайп от Набу и Муни «Slow Down». Также будет атмосферный гипнотический драм-н-бейс от Kenny Gray «Strangers». Ну и раньше всех в нашем эфире взрывной, невероятно качающий поп-хит Crash Adams New Heart. Включай приемник погромче, делай шаг навстречу этой неделе и не забывай заглядывать на наш сайт Radius FM, чтобы проголосовать за своих любимчиков. Ну а мы буквально на пару минут приглушим басы, чтобы узнать, какими событиями дышит страна и мир к этому часу. Слушаем новости. 11 часов в Беларуси, всем привет. Влад Кучко готов поделиться самыми актуальными событиями к этому часу. Влад, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. Расскажу, как россиянке помог ее вещи сон и насколько увеличились зарплаты в Минске.
0: В радиусе новостей.
2: Тренировка воинских частей, применение ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Беларуси. Как подчеркнули в Министерстве обороны, это плановое мероприятие в рамках союзного государства. Тренировка не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. Проходит она под руководством первого замминистра обороны Павла Муравейко. В первом квартале этого года реальные денежные доходы жителей Минска увеличились на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Основной вклад в этот показатель внесла оплата труда, на нее пришлось 70% всех поступлений. Значительную долю также составили и социальные выплаты, предпринимательский сектор и доходы от собственности. Белорусский государственный университет участвует в неделе образования стран Шанхайской организации сотрудничества. На связи представители 10 государств в программе «Цикл видеоконференций». Эксперты в онлайн-формате обсудят перспективы совместной работы по приоритетным направлениям подготовки кадров в рамках ШОС. Чиновники в Дании считают, что американский президент Дональд Трамп не отказался от идеи перехода Гренландии под контроль США. Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Жительница Карелии стала обладательницей суперприза в размере 2 миллионов российских рублей в онлайн-лотерее «После вещего сна». Как сообщили организаторы лотереи, накануне выигрыша женщине приснилось большое стадо ухоженных и красивых коров. Прочитав в интернете, что такой сон предвещает удачу и финансовое благополучие, через 3 дня она купила 10 билетов и выиграла суперприз. И в завершении стань участником розыгрыша «Умные колонки». Правила такие. Заходи на radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире, а ты получишь шанс на крутой приз. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Кельвин Харрис, Дуа Липа, One Kiss на Радиус FM. Ну, это абсолютная летняя классика, от которой моментально хочется бросить все дела, взять холодный лимонад и уехать куда-нибудь поближе к воде. А вы знали вообще, как родился этот шедевр? Кельвин Харрис и Дуа Липа впервые пересеклись на вечеринке, но только через 2 года Кельвин наткнулся у себя на компе на классный, наполовину готовый набросок в стиле олдскульного хауса 90-х. Но сразу понял, чей вокал тут нужен. И написал Дуа Липе банально в личку в Твиттере. Она в этот момент отдыхала на Ямайке, заценила демку и завертелась. В итоге получился главный хит 2018 года, который до сих пор качает так, будто вышел только вчера. Вот вам и польза от привычки вовремя проверить директ. Кстати, в Австралии обычный парень, который просто гулял по диким местам, сфотографировал на смартфон симпатичный фиолетово-розовый цветок, похожий на маленький перьевой фейерверк, и выложил фото в сеть для любителей природы. Каково же было удивление ботаников, когда они увидели этот снимок. Оказалось, парень случайно наткнулся на редчайший вид растений, который ученые официально считали полностью вымершим в дикой природе. Ну и, конечно, так что, друзья, смотрим внимательно по сторонам, когда гуляете по нашим паркам. Кто знает, может, именно вы найдете то, что действительно уже давно и ищут. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, какая погода ждет нас за порогом в студии. Будет ли солнце баловать нас сегодня своим теплом или стоит на всякий случай прихватить зонтик?
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно 18-20, тепла в Бресте 19-21 со знаком «плюс». В Минске от 20 до 22 градусов, ну а в Гомеле, Могилеве и Витебске сегодня 27-29.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Жена все равно бюджетнее любовницы. Ну, по факту, потому что все подарки остаются в семье.
6: Да, жене можно шуруповерт подарить, там зимнюю резину.
4: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги,

0: отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
2: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры. И многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус ФМ. 18+.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Аня. У нее был папа. Надежный, ответственный, никогда не пил, всегда приносил зарплату домой и почти никогда не говорил о чувствах.
3: То есть все для семьи, но без обнимашек.
2: Именно. Папа не кричал, не унижал. Он просто был далеким. Аня приносила десятку, он кивал. Когда плакала, говорил: «Не драматизируй». Делилась влюбленностью, советовал думать о будущем.
3: Эмоции как будто не входили в обязательный пакет.
2: Да, и Аня выросла с ощущением, что любовь — это надежность без тепла. Первый ее серьезный партнер был очень похож. Спокойный, закрытый, не про разговоры. Она все время пыталась его растопить.
3: Знакомый сценарий. Если я стану достаточно хорошей, он наконец откроется.
2: Это повторение модели привязанности. Если в детстве значимый взрослый был эмоционально недоступен, ребенок учится заслуживать контакт. И во взрослом возрасте бессознательно выбирает похожих людей, потому что это знакомо.
3: Даже если больно.
2: Да, мозг путает знакомое с безопасным. Дети эмоционально холодных родителей чаще формируют тревожный или избегающий тип привязанности. Они либо цепляются и боятся потерять, либо сами учатся подавлять чувства.
3: И что, все вот так предопределено?
2: Нет, осознание уже половина работы. Первый шаг – признать: мне не просто не везет, я выбираю из привычного набора. Второй – задать себе вопрос: я чувствую рядом тепло или только стабильность? Мне спокойно или я постоянно добиваюсь внимания?
3: А если тянет именно к холодным?
2: Тогда важно научиться выдерживать другой тип близости. Теплый, эмоционально включенный партнер сначала может казаться слишком навязчивым или слишком мягким.
3: То есть иногда здоровые отношения ощущаются странно?
2: Да, это нормальный этап перенастройки. Детство формирует сценарий, но переписывать его — право взрослого человека. И любовь — это не экзамен на терпение холода. Это пространство, где можно чувствовать и быть согретой в ответ.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ровно полдень, вторник, 19 мая на календаре, и мы официально перешагиваем экватор сегодняшнего дня. В эфире Радиус FM, у микрофона Кирилл Громов, и я приветствую всех, кто ловит этот день вместе с нами. Но если тебе этого мало, лови еще парочку официальных причин поднять себе настроение. Сегодня вот, например, в мире отмечается День блокнота, идеальный повод, чтобы красиво записать туда список задач и с чистой совестью закрыть его до завтра. А еще сегодня день майского солнца, так что откладывай в сторону хмурые мысли, посмотри в окно, улыбнись коллегам и давай просто кайфовать от этого дня. Особенно, когда впереди 10 топовых треков подряд, и среди них у нас Tokyo Hotel с треком How to Love. Также в эти полчаса мы будем слушать гипнотический глубокий качающий саунд от Роберта Кристиана и Эли Щука The Day Before. И супер свежий дерзкий трек от Джованни Ричи и Марка Дена Let Me Die. Прибавляй звук на максимум, заряжайся правильным вайбом и не забывай кликать на сайте radiusfm.by. Заходи в раздел музыкального тестирования, голосуй за любимые треки и забирай крутые призы. Беларуси, 12 часов и 1 минута. Привет! Новости в студии Радиус ФМ рассказывает Владислав Родюков. Давайте послушаем прямо сейчас. Влад, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, сколько жилья строят в Беларуси и как кошка спасла хозяйку во время пожара.
0: В Радиусе новостей.
2: В Львове обсуждают новые совместные проекты Беларуси и России. Там проходит заседание группы высокого уровня Совета министров союзного государства. В центре внимания экономика, транспорт и молодежные программы. Стороны обсуждают развитие пригородного железнодорожного сообщения между регионами двух стран, а также проекты по патриотическому воспитанию молодежи. Белорусскую сторону представляет глава администрации президента Дмитрий Крутой, российскую – вице-премьер Алексей Эверчук. Жилья в Беларуси строят больше. За 4 месяца сдали уже 7600 квартир. С января по апрель в стране ввели в эксплуатацию больше 840 тысяч квадратных метров жилья. Почти треть этого объема пришлась на людей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Часть квартир построена с господдержкой. Активно строят и в регионах. Почти 40% нового жилья появилось в сельской местности. Катание на электросамокатах все чаще заканчивается больницей, особенно для детей. Только за последнюю неделю в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились больше 30 несовершеннолетних после падения и столкновений на самокатах и велосипедах. 11 детей пришлось госпитализировать, трое попали в реанимацию, двоим потребовались операции. Причем пострадавшими становятся не только сами дети на самокатах, но и пешеходы, которых сбивают взрослые. В Африке пытаются сдержать новую вспышку Эболы. Ситуация серьезная, но пока без признаков глобальной пандемии. Власти Демократической Республики Конго сообщают почти о 120 умерших и более чем 400 предполагаемых случаях заражения. Очаги находятся на востоке страны. Всемирная организация здравоохранения уже ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения, чтобы быстрее координировать меры реагирования. В Вологде кошка фактически спасла хозяйку во время ночного пожара. 15-летняя Лада разбудила женщину около 4 утра громким мяуканьем. Проснувшись, хозяйка увидела, что квартира уже заполнена дымом. Пожар начался на кухне. Женщина успела вызвать спасателей и выйти из квартиры вместе с питомцем. На место приехали сотрудники МЧС, вывели из дома еще 5 жильцов, включая ребенка, и потушили огонь. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека Комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу, при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия – срок кредита до 10 лет. Ставка – 15,9% годовых. Кредитная линия – первые 2 года. Детали в офисах банка, на сайте belapb.by или по телефону 136. И это пока все новости, далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велика, в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске 27-29 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус ФМ, сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness на Radius FM, трек, который моментально включает внутри солнце, даже если за окном типичный серый полдень. И, кстати, история у исполнителя этого трека Майкла Патрика Келли максимально кинематографичная. Помните легендарную группу 90-х The Kelly Family, которые продали больше 20 миллионов дисков и выступали всей своей огромной семьей в стиле хиппи? Так вот, Майкл как раз один из братьев, тот самый длинноволосый кумир девчонок на пике бешеной популярности. Парень так устал от шоу-бизнеса, что бросил все, уехал во Францию и на целых 6 лет ушел жить в монастырь полной изоляции. Вернулся он оттуда с чистой головой, крутыми сольными материалами и, конечно же, вокальными диапазонами и той самой прекрасной безуминкой. Песня к столу стала платиновой в нескольких странах Европы, доказав, что возвращение удалось на все 100. И знаете, название песни Beautiful Madness — это вообще девиз любого человека, который пытается спланировать рабочую неделю во вторник. Ты открываешь календарь, видишь там миллион дедлайнов, правок и планерок, понимаешь, что физически успеть невозможно. Для этого у тебя есть Radius FM, делай нас погромче, и через пару минут наслаждайся топовым треком от Альфа и Ману Чао, Эмина Пьячи, и твой день заиграет совершенно новыми красками.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно 18-20 градусов, в Бресте плюс 19, плюс 21. В Минске от 20 до 22 выше нуля, ну а в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 27, плюс 29.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Реклама. Задай ритм лету с Вилла Браслов. МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
7: Хочешь умную колонку?
8: Да!
7: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Books Graceland, ну какая же невероятная по-настоящему глубокая вещь. Вы знали, что этот трек идеальный образец качественного европейского прогрессив-хауса? Музыканты из проекта Earbooks зашифровали в этом саунде концепцию идеального путешествия. Graceland — это не просто точка на карте, это то самое внутреннее состояние абсолютного комфорта и свободы, когда ты ловишь правильный вайб и понимаешь, что ты именно там, где должен быть. Объемные синты и этот мягкий бит буквально созданы для того, чтобы улетать в правильные мысли прямо посреди рабочего дня. Ну и продолжим этим заниматься и далее. Главное, заходи на сайт radiosfm.by, там ты найдешь свой Graceland из топовых музыкальных треков, которые тебя уже ждут, не дождутся. Голосуй за своих любимчиков, чтобы в ближайшее время их было как можно больше в нашем эфире. Далее у нас после рекламного блока Камбра ждет не дождется встречи с тобой под трек Be Mine, а также Оффенбах и Нормаен на низком старте. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в три цены по 19.

0: 15 мая. Бумага туалетная четырехслойная «Папе». 4,99 за 4 рулона. Стиральный порошок «Ариэль Колор». 10,90 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицины.бай или по телефону 7300.
1: Трицины. Привет! Что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
1: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
7: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Минск, ровно 13 часов в Беларуси. Вторник, 19 мая, час дня. Это значит, что ровно половина сегодняшнего рабочего марафона уже официально осталась позади. В эфире Радиус FM, у микрофона по-прежнему Кирилл Громов. И я приветствую тебя, приветствую того, кто ловит этот день на нашей частоте. И вторник — это время стратегическое, первичный шок. Начало недели уже окончательно прошел. Организм смирился с неизбежностью труда. Впереди замаячил тот самый благословенный момент, который можно со спокойной совестью пойти пообедать, называется. И чтобы это время приятно сопровождалось, прямо сейчас, ближайшие полчаса на Радиус FM 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, а в эти полчаса отправится абсолютный суперхит, вдохновивший новую жизнь в ретро-классику. Это Cyril с треком «Stumbling In». Также послушаем дерзкий, эмоциональный и невероятно стильный трек от Pink «Hate Me». И гипнотичная танцевальная коллаборация «Капспорт» и «Шаус» «Only You». Делай звук погромче, заряжайся этим вайбом и не забывай заглядывать на наш сайт radiusfm.by. Заходи в раздел музыкального тестирования, голосуй за любимые хиты и забирай крутые призы от любимой радиостанции. Впереди нас ждет выпуск новостей, и после него мы продолжим наш нон-стоп. 13 часов в Беларуси. Привет-привет. Влад Рудюков готов поделиться актуальными новостями. Влад, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, какую новую схему придумали мошенники и чем можно порадовать любителей виртуальных гонок.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Россия сверили планы по будущим встречам и переговорам. Министры иностранных дел Максим Рыженков и Сергей Лавров провели телефонный разговор. Обсуждали двусторонние отношения, союзную интеграцию и международную повестку. Отдельно затронули график предстоящих контактов между Минском и Москвой на высшем уровне. Мошенники придумали новую схему, теперь звонят пенсионерам под предлогом перерасчета пенсии. Сначала аферисты представляются сотрудниками пенсионного фонда и выманивают паспортные данные. Потом подключается якобы милиция. Человеку говорят, что его счета используют преступники, а деньги нужно срочно задекларировать. Правило здесь простое. Ни пенсионный фонд, ни милиция не просят по телефону передавать деньги, данные карты или снимать наличные. Для выпускников в этом году все пройдет по знакомой схеме, без серьезных изменений. В Минобразовании сообщили, порядок итоговой аттестации в 9 и 11 классах остался почти таким же, как год назад. 11-классники сдадут 2 централизованных экзамена. 26 мая – предмет по выбору, 29 мая – русский или белорусский язык. Из нового, вместо отдельных экзаменов по истории Беларуси и всемирной истории, появится объединенный предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории». Россия начала масштабное учение ядерных сил. Маневры проходят с 19 по 21 мая с участием вооруженных сил Российской Федерации, стратегических ракетных войск, флотов и дальней авиации. В Минобороны России заявили, что военные отрабатывают действия в условиях угрозы агрессии, включая пуски баллистических и крылатых ракет по российским полигонам. В учениях задействованы больше 64 тысяч военнослужащих, корабли, подводные лодки, авиация и ракетные комплексы. Также планируется отработка совместного применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. Хорошая новость для любителей гонок. Вышла Forza Horizon 6. Новая часть популярной серии уже доступна на ПК и Xbox. На этот раз игроков отправляют в Японию с улицами Токио, пригородами и огромным открытым миром. В игре больше 550 автомобилей, а критики уже называют ее одной из лучших гоночных аркад последних лет. На Metacritic проект получил больше 90 баллов. Есть и подписочный вариант. Владельцы Game Pass могут запустить игру без отдельной покупки. И в завершение. Твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки и обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19-21. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29. В Могилеве ночью 14-16, а днем 27-29 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Это

0: Таков Кач, трек, который буквально заставляет тебя расправить плечи и двигаться только вперед. А ты знал, что этот сингл — уникальный эксперимент голландского диджея Дона Диабло? Он поставил перед собой безумную цель — объединить в одной работе три абсолютно разных музыкальных мира. Будущий хаус из Нидерландов, глубокий и чувственный британский соул от Эмили Санде и классический американский рэп от Гуччи Мэйна. И сам Дон Диабло признавался, что они все вышли из своей зоны комфорта, а трек в итоге стал международным манифестом для тех, кто справляется со своими личными трудностями и идет к большой мечте. Мощно, стильно и со смыслом. И если тебе этот трек понравился, обязательно голосуй за него на сайте radiusfm.by. Заходи в раздел «Что играло», и там ты найдешь своих фаворитов. Ставь им лайки, уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. А вот будет ли больше градусов, завтра у нас на термометрах, прямо сейчас будем разбираться. Прогноз погоды прямо по курсу.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. В Гродно ночью 8-10 градусов, днем от 19 до 21. В Минске ночью плюс 10, плюс 12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем от 25 до 27 градусов. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 27-29. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 27-29 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Топ-чарт. Радиус FM.
3: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: 13.43, клан «Карусель» на Радиус ФМ. Ну какая же невероятная, обволакивающая эстетика. Настоящий ночной полет или, скорее, плавный заезд по нашему классному проспекту под светом неоновых огней. И, кстати, если ты думал, что этот австрийский дуэт пропал радар после своего легендарного трека «Sun and Tans», то спешу вас обрадовать. Парни вернулись и выдали свой первый за долгие 11 лет полноценный альбом. И он звучит очень круто. И музыканты признали, что создавали его как идеальный саундтрек для путешествий в режиме городского романтика, когда ты никуда не спешишь, ловишь ритм и просто наслаждаешься моментом. Фирменные синты, глубокий бас, австрийцы снова доказали, что умеют мастерски управлять нашими эмоциями. В общем, свой заезд на сегодня мы провели отлично, экватор этого рабочего дня взят, и дальше траектория недели обещает быть только приятнее. И чтобы вы всегда оставляли на нашей волне только самые позитивные эмоции, даже когда выключаете радиоприемник, не теряйте нас на просторах интернета. Прямо сейчас берите в руки свои смартфоны, открывайте Инстаграм, ТикТок и Телеграм и подписывайтесь на Радиус ФМ. У нас там жарко, свежие бэкстейджи и забавные факапы ведущих, музыкальные обзоры и множество интерактивных розыгрышей. Давай дружить во всех плоскостях. Ну что ж, на этой красивой музыкальной ноте мой эфирный марафон на сегодня официально завершается. С вами эти часы провел Кирилл Громов. Спасибо вам за компанию. Ну а в следующий час будешь уже врываться в компании Леши Якимовича. У него уже припасена огромная порция свежих треков, сочных новинок и крутого настроения на весь остаток этого вторника. Так что никуда не переключайся и будь на Радиус ФМ.
1: Реклама.
2: Ремонт своими руками? Нет.
3: Маяк представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-9008.
4: Съем его на палочке. Съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм».
9: Реклама.
10: Как нейросети экономят часы?
11: Почему космос ближе, чем кажется?
12: И как защитить тех, кто нам дорог?
13: Ответ один. Шоу с толком на Радиус ФМ.

21 час после новостей, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью.

0: Дай ритм Летус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. Сегодня у нас вторник, 19 мая, и, по правде говоря, этот майский воздух уже пахнет летними планами. Но согласись, за окном все цветет так активно, что даже бетонные джунгли наши кажутся немного нежнее. Вот смотришь на это все и ловишь себя на желание просто выдохнуть и никуда не спешить. Но я предлагаю этот порыв не глушить, а наоборот, мягко усилить. Я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд, без рекламы, без лишних слов, только твое настроение и только топовая музыка. Ну что ж, добавим немного душевной грустинки от Teddy Swims с треком Bad Dreams. Также в эфире прозвучит Рита Ора и ее трек Don't Think Twice. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Алекс Уоррен с треком Ordinary. В общем, устраивайся поуютнее, укутывайся в этот майский плейлист, а мы тут с музыкой пока побудем с тобой. Но перед тем, как полностью раствориться в музыке, коротко пробежимся по новостям. В Минске 14 часов. Привет-привет. О самом важном прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, сколько особо охраняемых природных территорий в Беларуси и где подорожает телевизор.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь подтвердила поддержку Венесуэлы на фоне международной напряженности вокруг страны. Об этом заявил глава МИД Максим Рыженков на встрече с послом Франклин Рамиро Сараке, который завершает работу в Минске. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и совместные проекты, а также поддержку друг друга на международных площадках. В белорусском МИД подчеркнули, позиция Минска по поддержке суверенитета Венесуэлы остается неизменной. Почти десятая часть территории Беларуси находится под особой охраной. Сейчас в стране работают 1356 особо охраняемых природных территорий. Это около 1,9 миллиона гектаров. В Минприроды объясняют, такие зоны помогают сохранить редкие виды животных и растений, а также уникальные природные ландшафты. При этом многие территории открыты и для экотуризма, с маршрутами и экотропами, где можно отдыхать без вреда для природы. Для минских выпускников уже готовят последний звонок. 23 мая на торжественной линейке выйдут больше 13 тысяч 11-классников и около 29 тысяч 9-классников столицы. Праздник в школах начнется утром, а после выпускники традиционно возложат цветы к стеле «Минск – город-герой». Главное городское мероприятие вечером примет Минск-арена, программа стартует в 17:00, а выпускные вечера пройдут 12 июня в новом формате. Официальная часть в школах, затем ночная программа на крупных площадках города, среди которых дворец спорта и Чижовка. Арена. В Польше подорожает телевизор, точнее сбор за его наличие. С 2027 года в стране вырастут и обязательные платежи за радио и ТВ, и штрафы за их неуплату. Сейчас владельцы телевизоров платят около $100 в год. После повышения сумма станет еще больше. Причем проверять наличие техники могут сотрудники польской почты. Под правило попадают не только телевизоры и радио, но даже смартфоны и компьютеры, если на них можно смотреть или слушать эфирные программы. За незарегистрированный телевизор штраф тоже увеличат, он превысит 1000 злотых. В X, это бывший Twitter, ужесточили ограничения для бесплатных аккаунтов. Теперь пользователи без подписки премиум смогут публиковать не больше 50 постов в сутки и отправлять максимум 500 личных сообщений. Также появились лимиты на активность – до 200 ответов и 400 подписок в день. В X объясняют изменения борьбой с перегрузкой системы и техническими сбоями. Платная подписка с верификацией появилась после покупки соцсети Илоном Маском и сейчас стоит от $3 в месяц. И в завершение, стань участником розыгрыша «Умные колонки». Правила такие. Заходи на radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире, а ты получишь шанс на крутой приз. На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели. Российский рубль подорожал. Доллар США – 2 рубля 72 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 84 копейки, 10 китайских юаней – 4 рубля 2 копейки. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. При грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19-21. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29. В Могилеве ночью 14-16, а днем 27-29 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радио СФМ. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
9: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Это был трек, который звучит в наушниках, когда ты идешь по проспекту, на улице солнце, и тебе абсолютно все равно, кто там тебе не писал. Соло от Demi Lovato. Это песня, суть которой проста. Мне и одному хорошо, отстаньте со своими советами, как жить. И это, кстати, очень хорошая позиция. Но люди не могут не советовать, особенно, когда ты что-то сделал, а они пришли и говорят, ну... Так себе, не хватает искры, палитра убогая, ну, в общем, мазня какая-то. Знакомая история про одного бедолагу Мане. В общем, был такой эксперимент на днях. Художник взял и выложил реальный фрагмент картины Клода Мане из цикла «Кувшинки». Но подписал, мол, нейросеть сгенерировала. И началось. Люди, которые в живописи разбираются на уровне «Мне нравится цвет моих обоев», налетели с критикой «Это халтура, студенческий этюд, мешанина из зеленых соплей». Цитирую одного. «Это не Мане, лишено искры». «Чувак, так это и есть Мане. Поздний, маститый, с больными глазами, который видел мир в фиолетовом цвете. А они, понимаешь, искру потеряли». К чему я это? Сегодня, если тебя кто-то будет критиковать за твой внешний вид или работу, просто помни, этот человек, скорее всего, в упор не отличит шедевр за 100 миллионов долларов от генерации в Midjourney. Живи спокойно, ты оригинал, и это самое главное. Но чтобы твой день не превратился в мешанину из неоднородных оттенков, давай глянем, что там с погодой на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, а местами будут грозы. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. В Минске ночью от 10 до 12 тепла, а днем плюс 20, плюс 22. В Бресте ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 21-23 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 14, плюс 16, а днем плюс 25, плюс 27. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, а днем плюс 27 плюс 29. И в Могилеве ночью от 14 до 16 со знаком плюс, а днем плюс 27 плюс 29.
1: Реклама.
2: Белагропромбанк.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Три цены. Все для дома и семьи. Три цены. Все для дома и семьи.
7: Привет! Что читаешь?
8: 100 техник для спокойной жизни.
7: Помогает?
8: Увы.
7: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
9: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
1: Реклама.
10: Нет радиоприемника?
11: Не оплатил подписку?
12: Хочется чего-то нового?
13: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
14: Алиса, включи Радиус FM.
15: Включаю.
13: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Слушай, я поймал себя на мысли, что у современных отношений появился новый маркер серьезности. Вот раньше ты понимал, что все плохо, когда она переставала готовить тебе завтрак. А теперь, когда она перестает присылать тебе рилсы в инсте, все. Если в директ прилетает не смешной котик, а гробовое молчание, ну, считай, твоя личная жизнь превратилась в этот трек. Иман Бек с треком Not You. Суть простая. Ты на танцполе, вокруг драйв. Но тебе как бы намекают, да ты мне, ну, особо-то и не нужен, расслабься. Это гимн самооценки с легким налетом игнора, так сказать. И вот тут, пока ты думаешь отвечать на сообщение или тоже включить гордость, ученые из Калифорнийского университета подкинули интересный факт. Они выяснили, мол, игнорирование активирует те же зоны мозга, что и физическая боль. То есть, когда тебя кормят синими галочками, твой мозг буквально орет: «Эй!»

0: Эй, нам больно, но есть в этом и хорошая новость. Та же наука доказала, что лучший анальгетик в этой ситуации – это переключиться на что-то громкое и ритмичное. Ну, например, как этот трек. Или просто пойти танцевать. Поэтому не надо сидеть и гипнотизировать телефон, ожидая чуда. Чудо – это ты, когда не паришься. И если тебя пытаются динамить, добавь громкости и двигайся дальше. Ты на Радиус FM, и через пару минут послушаем с тобой авторскую программу Ромы Савосика «Технодзен», где ты узнаешь немного больше из мира техники.
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
1: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM. Горячие треки». «Радиус FM. Топовая музыка». Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Честно, я совсем не представляю, как люди раньше ориентировались только по бумажным картам. Ладно, в своем привычном месте, но вот доехать в другую страну, да хотя бы город, найти там определенную точку. Сейчас это звучит невероятно, особенно если учесть, что в любом смартфоне есть полноценный гид для любого места на земном шаре. Но есть тут и отрицательные моменты, о них и поговорим.
0: Технодзен.
1: Мысль моя довольно простая. Постоянно пользуясь GPS, картами и навигатором, мы теряем в себе этот дух первооткрывателя, путешественника. В любой стране можно просто вбить в поиск нужную тебе локацию, и телефон сразу выдаст всю инфу. Как пройти, что посмотреть, расскажет историческую справку. Логичен вопрос, а зачем тогда вообще куда-то ехать, если и дома можно спокойно все просмотреть? Эволюция GPS привела к тому, что ты больше не можешь потеряться. Ты просто вводишь адрес, надеваешь наушники и идешь за стрелкой. Твой смартфон ведет тебя за руку, как ребенка. Тебе больше не нужно смотреть на название улиц или запоминать повороты. Ты доверяешь алгоритму больше, чем собственным глазам.
0: Технодзен.
1: Что же с этим можно сделать? Только полностью довериться своим чувствам и духу авантюризма. Начни с малого. Попробуй выйти на прогулку просто туда, куда глаза глядят, а потом сильно не заморачиваться, как быстрее и проще добраться домой. И главное, всегда смотреть по сторонам, искать что-то необычное, что не замечал раньше. Поверь, долго высматривать не придется, оно само тебя найдет. И вот так просто мир вокруг тебя сразу заиграет новыми красками.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на календаре у нас все еще вторник, 19 мая, и вторая половина дня уже в самом разгаре. И по правде говоря, вторник — это такой день-переход. Понедельник уже позади, а до выходных еще целая вечность. Но именно сейчас город будто бы потихоньку выдыхает. Вот смотришь на улицу и вдруг понимаешь, что лучше, что можно сделать прямо сейчас, это просто замедлиться и дать себе передышку. Ну и я предлагаю поддержать это состояние. Давай запустим наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 треков подряд. Без рекламы, без лишних пауз, только чистейший звук. Давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Филатов и Кэрри с треком Time Won't Wait. Также залетит к нам в эфир топовый трек Ready For Your Love. Ну и самым первым прозвучит Альберт Брайт с треком Wild. В общем, располагайся поудобнее, отложи все на потом, ты заслужил этот отдых. Но перед тем, как уйти в музыку с головой, пару минут уделим главному, чтобы ты оставался в курсе всех событий. В Минске 15 часов, привет-привет. Ну а я готов передать слово Владу Радюкову. Он расскажет о самом главном. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу, для чего Беларуси нужен новый туристический символ и какое масштабное обновление готовит Apple.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Китай делают ставку на прямые связи между регионами. Первый вице-премьер Николай Снапков заявил, что страны планируют проводить 1-2 межрегиональных форума каждый год. Главная задача не просто встречи, а конкретные инвестиционные проекты и приход китайского бизнеса в Беларусь. Первым таким форумом должен стать формат Ганьсу-Гродненская область. В Минске подчеркивают, сотрудничество с Китаем сейчас рассматривается как один из ключевых экономических приоритетов. Беларусь ищет новый туристический символ страны, и придумать его может любой желающий. Летом стартует открытый конкурс «В образ Беларуси, позерк и открытьё». Участникам предлагают создать логотип, слоган и общую концепцию туристического бренда страны. Идея – сделать узнаваемый образ Беларуси для продвижения на международном туристическом рынке. Организатором выступает Национальное агентство по туризму. Конкурс пройдет с июня по август. В Минске после обновления открылся музей истории белорусской железной дороги, и там теперь можно не просто смотреть экспонаты, а буквально погружаться в эпоху. В 6 залах собрали все, от миниатюрных поездов и старых вокзалов до сигнальных фонарей, кассовых аппаратов и формы железнодорожников. Есть даже воссозданная квартира работника железной дороги конца 19 века и атмосфера санитарного вагона времен войны. Обновленный музей работает возле вокзала и принимает посетителей по предварительной записи. В немецком городе Герлиц обрушился жилой дом начала 20 века. Пострадали 54 человека, еще троих пока продолжают искать. Среди пропавших две туристки из Румынии и мужчина, приехавший в город по работе. По предварительной версии, причиной обрушения мог стать взрыв газа. Спасатели и полиция продолжают разбирать завалы и проверять, могли ли под ними остаться люди. Apple готовит серьезное обновление своих EE-функций для iPhone и iPad. В новых версиях iOS 27 и iPadOS 27 появятся расширенные инструменты для работы с текстом. Искусственный интеллект сможет переписывать сообщения, исправлять стиль и помогать с формулировками. Пользователь сможет сам решать, какие правки принять, а какие отклонить. Apple делает ставку на то, чтобы встроить генеративный EE в повседневную работу с текстом без отдельных приложений. И в завершение. Выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19-21, в Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29, в Могилеве ночью плюс 14-15, 14-16, днем плюс 27-29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, это Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Слушай, я вот тут понял одну вещь. Мы живем в мире, где если ты вышел ночью в кроссовках, которая светится в ультрафиолете, ты уже чувствуешь себя главным героем какого-нибудь боевика. The Weeknd, кстати, в этом треке именно об этом и пел. И нет, не о кроссовках. О том, как ты мчишься по городу, ослепленный огнями, и ищешь то, чего сам не знаешь. Но выглядит при этом это всегда красиво. Это вам там не в маршрутке трястись под лампочку, это чистая эстетика. И вот, хотя гоняться за светящимися штуками — это вообще наша забава такая планетарного масштаба, я тебе тут одну прикольную новость принес. В общем, на днях в Канаде, в Британской Колумбии, народ вышел на улицу, задрав головы, и просто завис, прям вот залип. По небу плыло огромное светящееся пятно. Ну, конечно, у людей сразу паника, они хватаются за телефоны, снимают видосы, там все уже придумывают теории. А конспирологи уже мысленно пожимали свои щупальца новым друзьям. Кто-то там грешил на дроны, а кто-то на воздушные шары. А реальность, как обычно, оказалась скучнее некуда. В общем, ученые сказали, что примерно за час до этого в Калифорнии запустили ракету. То есть это была просто гигантская иллюминация, выхлоп, красивое облако, подсвеченное закатом. Ну, не пришельцы, а просто ребята из SpaceX опять все небо перепачкали химией. В общем, скукота. Но сам факт. Где-то канадцы ловят визуальные галлюцинации от ракет. А у нас тут погода сама как спецэффект без всяких вложений. Так что слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, а местами будут грозы. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. В Минске ночью от 10 до 12 тепла, а днем плюс 20, плюс 22. В Бресте ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 21-23 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 14, плюс 16, а днем плюс 25, плюс 27. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, а днем плюс 27 плюс 29. И в Могилеве ночью от 14 до 16 со знаком плюс, а днем плюс 27 плюс 29.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

0: Слушай, вот я поймал себя на мысли, что дослушивал этот трек с таким лицом, будто решаю судьбу человечества. И знаешь, вот это состояние, когда телефон в руке, а палец при этом живет своей жизнью, там заходит в разные приложения, хотя ты этого не особо хочешь. И вот трек от Poppy Bascom так и звучит. Think about us, то есть подумай о нас. Красивая, танцевальная грусть для тех, кто вместо сна выбирает мысленную жвачку на тему «А что, если бы?». И это, кстати, абсолютно научная история. Я тут наткнулся на свежую историю. В общем, ученые выяснили потрясающую вещь. Оказывается, ностальгия по бывшим — это просто глюк нашего организма. Мозг тебе подсовывает только нарезку лучших моментов, как трейлер к фильму, который на самом деле был провальным. Ты вспоминаешь пикник и закаты, но напрочь забываешь, что этот человек постоянно терял ключи и там храпел. А ведь мозгу просто лень вырабатывать новые гормоны счастья. Ему проще достать с дальней полки старую пыльную коробку с воспоминаниями и вручить тебе со словами «Ну, на, держи, наслаждайся». Так что если ты сейчас о ком-то думаешь под этот трек, подумай лучше о том, что утром ты проснешься, выпьешь кофе, и все у тебя будет хорошо. Ну а ты на Радиус FM и не переключайся.
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Груша Пакхам 5 рублей 99 копеек за килограмм. Шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.

0: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Летус, Вива Браслов, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. Вторник — это день, который многие считают просто мостом между стартом недели и ее серединой. Но, по правде говоря, именно сегодня появляется тот самый спокойный драйв, когда задачи решаются легче, а мысли текут намного ровнее. На календаре у нас 19 мая, уже вторая половина дня, и город будто сделал глубокий вдох, и вот будто сама жизнь шепчет: «Притормози, выдохни, ты все успеваешь». Ну, я предлагаю подхватить эту волну спокойствия. Давай устроим наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд без рекламы и без разговоров. Услышим с тобой Тедди Свим с треком «Lose Control». Также в эфире прозвучит Imagine Dragons с треком «Bones». Ну и самым первым в твоей динамике залетит Камрад с треком «Be Mine». В общем, устраивайся поудобнее, откинься на спинку кресла или просто включи этот эфир фоном. Но перед этим быстрые новости, чтобы быть в курсе всех событий. В Минске 16 часов. О самых актуальных событиях нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, какую систему представил Госкомвоенпром и какая валюта сильнее всего укрепилась к доллару.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Азербайджан подтвердили курс на тесное сотрудничество. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с президентом Ильхамом Алиевым заявил: «Минск дорожит отношениями с Баку, которые строятся на доверии и взаимной поддержке». Отдельно отметили высокий уровень личных контактов Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Стороны обсудили развитие сотрудничества в разных сферах и взаимодействие на международных площадках. В Барановичах сегодня вспоминали летчиков-героев Андрея Нищепорчика и Никиту Куканенко. 5 лет назад экипаж военного Як-130 ценой собственной жизни увел падающий самолет от жилых домов. Тогда пилоты отказались катапультироваться и до последнего удерживали машину, чтобы избежать жертв на земле. Андрею Нищепорчику было 33 года, Никите Куканенко — 22. Оба посмертно получили звание Героев Беларуси. Сегодня к мемориалу в Барановичах жители города, военные родственники возложили цветы и почтили память летчиков минутой молчания. В Беларуси показали новую систему обнаружения дронов с элементами искусственного интеллекта. Комплекс «Сканер-2.1» разработали специалисты компании «Innotech Solutions» при участии Госкомвоенпрома. Система умеет распознавать беспилотники по звуку, даже те, которые сложно отследить обычными средствами радиомониторинга. Например, FPV-дроны на оптоволокне. Разработчики заявляют, комплекс можно развернуть меньше, чем за 2 минуты, а информация о дроне приходит оператору прямо на смартфон или смарт-часы. Таиланд снова меняет правила для туристов. Власти страны решили сократить срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 государств, включая Беларусь. В правительстве объясняют решение борьбой со злоупотреблениями туристическим режимом и ростом преступности среди иностранцев. Теперь новое правило должен окончательно рассмотреть визовый комитет Таиланда. 60-дневный безвиз действовал с прошлого года. Российский рубль показывает самое сильное укрепление к доллару среди мировых валют. По данным Bloomberg, с начала квартала рубль прибавил около 12% и поднялся до максимума более чем за 2 года, примерно 72 рубля за доллар. Аналитики связывают это с высокими ценами на энергоносители, жесткой денежной политикой и снижением спроса на иностранную валюту внутри России. Сильный рубль помогает сдерживать инфляцию, но одновременно снижает доходы экспортеров и бюджета. И в завершение. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США – 2 рубля 72 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 84 копейки, 10 китайских юаней – 4 рубля 2 копейки. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 19-21. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29. В Могилеве ночью 14-16, днем 27-29 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Когда играет сиеста, любой выход в магазин за хлебом ощущается как подписание контракта на миллионы. Идешь такой с корзинкой, а в наушниках трек «The Business». Серьезный переговорщик, глаза прищурены, берешь кефир, будто проводишь рейдерский захват молочного завода. Этот трек про состояние, когда ты готов свернуть горы, не выходя из квартиры. И вот пока мы тут с тобой фантазируем под этот бит, один парень из Айдахо играет по-настоящему. Представь человека, который выигрывает в лотерею 18 раз. Не 2, не 3 раза, 18. У него, видимо, дома не сейф, а филиал Федеральной резервной системы. Начал он еще в 97-м с машины, а сейчас сорвал куш в 50 тысяч долларов. Да и в целом у него на протяжении жизни он срывал куш, начиная от 1000 долларов и заканчивая 200 тысяч долларов. Журналисты, конечно, спросили, в чем секрет? Как ты это делаешь? Карты Таро, может, там заговор фортуны? А он, мудрец, отвечает дословно. Моя настоящая удача – это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной. Гениальный ответ. Вот, учись. Ведь понятно, что никакой магии нет. Просто 40 лет с одной женщиной – это такой стресс, что вселенная обязана компенсировать это лотерейными джекпотами, иначе, ну, как-то несправедливо будет. И вот, кстати, о небесной канцелярии и ее компенсациях. Давай посмотрим, что там у нас погода на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, а местами будут грозы. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. В Минске ночью от 10 до 12 тепла, а днем плюс 20, плюс 22. В Бресте ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 21-23 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 14, плюс 16, а днем плюс 25, плюс 27. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, а днем плюс 27 плюс 29. И в Могилеве ночью от 14 до 16 со знаком плюс, а днем плюс 27 плюс 29.
1: Реклама.
2: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошей там накупляйте, а у туды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка Вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
3: Чувствуете? Это аромат настоящий. Настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
1: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Слушай, есть у меня подозрение, что дельфины — это такие очень жизнерадостные ребята, которые под водой просто матерятся в ультразвуке так, что мы думаем, будто они поют. Вот и Portugal The Man со своим Dive Into The Ocean намекают нам, когда вокруг слишком много инфошума, лучший апгрейд для психики — это красиво нырнуть туда, где тебя никто не поймет и не попросит скинуть отчеты. Вот, кстати, океанологи недавно выяснили, что 15 минут прослушивания реального шума прибоя снижает уровень кортизола на 28% эффективнее, чем двухчасовая медитация там под названием, к примеру, «Тишина в лесу». Просто потому, что мозг считывает этот ритм как колыбельную, а не как попытку выяснить, кто там хрустнул веткой. Так что если ты сейчас в пробке, а жизнь напоминает бесконечную загрузку Windows, не надо никого бить. Не надо. Просто закрой глаза, представь, что ты капитан корабля, и выдохни. Ну, надеюсь, тебе это поможет. Короче, пока ты решаешь, нырять тебе в океан или нет, залетай на наш сайт radiusfm.by. Там прямо сейчас идет музыкальное тестирование. Заходишь, слушаешь треки, голосуешь за те, что реально зашли, и совсем скоро мы рандомно выберем победителя, который получит, внимание, умную колонку Алису. Ну, я считаю, что это очень даже хорошо. Ну, а я потихоньку передаю штурвал управления Оле Венской с ее авто драйвом, она тут будет уже в 17.00. Это лучшее средство, чтобы ты всплыл, отряхнулся и с кайфом въехал в этот вечер вторника. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо, что был сегодня со мной. Услышимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и говорю тебе пока-пока.
1: Реклама.
2: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Вода минеральная на Беглаве, газированная Грузия. 2 рубля 49 копеек за литр. Кофе молотый Далмайер, Германия. 39 рублей 99 копеек за 500 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Привет, что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
6: Три цены, все для дома и семьи. Три цены, все для дома и семьи.
7: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
8: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
9: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
10: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
11: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
12: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
13: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Faithless New Religion. Под номером 2 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and Die. Gone, gone, gone. Ну а золото в нашей рейтинговой таблице в прошлый раз забрал Алан Уокер с треком Broken Strings. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте Радио.

0: FM. Волна топовой музыки.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радио FM. One Republic. Give me something.

0: Много.
1: Автодрайв.
2: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
3: Огромнейший тебе привет, на связи твой вечный двигатель, штурман и рулевой вечернего шоу «Автодрайв» Кирилл Громов. В ближайшие 3 часа мы проведем в режиме максимального комфорта и отличного настроения. Ну что, выдыхаем, рабочий экватор этой недели официально пройден. Да, сегодня вторник, день, когда первый шок от понедельника уже утих, но до пятницы все еще нужно вот дотерпеть. И это вообще, в принципе, сегодня много поводов не грустить как раз-таки, а отличный шанс завести мотор хорошего настроения на максимум. Тем более весна на дворе, вечерний май в разгаре, впереди класс. Классный теплый вечер, так что расслабляемся, сбрасываем рабочую суету и ловим поводы для улыбки. А их у меня сегодня для тебя ой как предостаточно. Ну, во-первых, тачки тайм. Обсудим, ну, очень странные тренды. Расскажу, на какой автомойке сейчас активно ищут будущих родителей, чтобы устроить гендер-пати. Также зададимся вопросом, что, где и куда. Я сдам вам координаты одного необычного музея в Минске, обещаю. От его инсталляции мурашки побегут по коже только так. Ну и прямо сейчас мы без лишних светофором летим в этот топовый вечер компании наших классных исполнителей. Делайте радиус FM погромче, мы начинаем. 17:01 в Беларуси. Привет. О самых актуальных событиях к этому часу в эфире расскажет Наталья Ленская. Наташ, привет.
4: Привет. В этом выпуске я расскажу, в каких регионах Беларуси строят больше всего жилья и зачем российские туристы едут в Минск.
5: В радиусе новостей.
4: За 4 месяца в Беларуси построили 842 тысячи квадратных метров жилья. Все больше белорусов выбирают собственный дом. Доля частной застройки превысила 60%. Активнее всего дома и квартиры возводят в 3 регионах. Лидирует Минская область, почти 1/4 от всего жилья в стране. На 2-м месте Брестская область с 19%. Замыкает тройку Могилевская 18%. А меньше всего строит в Витебской области. В этом году последние звонки пройдут 23 мая из-за экзаменов, а у выпускников плотный график С и ЦТ республиканский праздник решили не проводить. Но в школах торжества останутся. Праздник для 11-классников могут провести на уровне города или района. Главное правило от Минобразования – гуляния должны уложиться в 45 минут с учетом погоды. Родителям напоминают, в темное время суток за детьми нужен особый контроль. Белорусская железная дорога запускает дополнительные маршруты на время фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Поезд «Минск-Витебск» будет курсировать с 14 по 20 июля. Поезд «Витебск-Москва» с 13 по 21 июля. График движения адаптировали под программу форума. Билеты уже в продаже на сайте БЖД и в кассах вокзалов. Видеообращение Владимира Путина к народу Китая перед визитом в Пекин набрало 100 000 лайков в китайском ТикТок. В комментариях пользователи приветствуют визит российского лидера и высоко оценивают отношения между странами. Официальный визит Путина в Пекин проходит 19-20 мая. Он приурочен к 25-летию договора о добрососедстве России и Китая. Российские туристы составляют около 86% от всего турпотока в Минске. Об этом сообщили в городском туристическом центре. В основном едут индивидуальные путешественники. Сами бронируют гостиницы, покупают туры. Гостей столицы интересует история, культура, гастрономия и события. В прошлом году новое направление экскурсии на промышленные предприятия собрали более 70 тысяч человек. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека-комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23. В Гомеле ночью 14-16 градусов, днем плюс 25-27. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем 27-29. И в Могилеве ночью 14-16 выше 0, днем до плюс 29. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17 часов 14 минут, и какие только новости, точнее автоновости, не прилетают из разных уголков нашей страны. Родители, будущее, настоящее. Примкните к приемникам, сейчас будет эксклюзив. Все мы знаем, что такое гендер-пати. Это тот самый праздник, на котором будущее мамы и папы вместе с близкими узнают пол своего ребенка. Обычно все как под копирку. Кто-то режет торт с цветной начинкой, другие лопают огромные шары с конфетти. Третьи заказывают цветной дым. Скучно, ребята. Нынешний автомир диктует свои правила. Одна минская автомойка решила, что тортами сыт не будешь, и предложила клиентам очень оригинальный пример. Короче, задумка такая. Будущие родители приезжают на мойку, берут в руки пистолеты, начинают мыть свой автомобиль, включают пену и... Машина прямо на глазах окрашивается в цвет, который и раскроет главную интригу. Пошла синяя пена, ждите пацана. Пошла розовая, будет девочка. Главное в процессе от шока и радости не помыть заодно и всех гостей, которые стоят рядом с телефонами. Да, и мужчинам, я думаю, кайф совместил приятное с полезным. И пол ребенка узнал, тачку наконец-то помыл. Правда, есть один нюанс. Для такого автогендер-пати организаторы отберут всего одну семью. Но хорошая новость в том, что у вас еще есть пара дней, чтобы успеть прыгнуть в этот уходящий вагон. Заявки принимают сети А100, так что, если интрига года для тебя актуальна, дерзай. А всем, кто сейчас за рулем чистого или не очень автомобиля, желаю отличной дороги. Делаем Радиус FM погромче, ведь наш автодрайв только набирает обороты. Через три топовых трека я к тебе вернусь и расскажу, куда этим вечером можно круто сходить и провести время.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Часы в нашей студии натикали 17:23, а это значит, что пришло время для гида по самым интересным и необычным местам. Слышу, как вторник тихонько хмурится у окна автомобиля и нашепчивает, что весна — время для приключений, а вокруг одна работа и домашние дела. Спокойно, отставить хандру. Я, Кирилл Громов, здесь, чтобы стать твоим персональным антидепрессантом на этот вечер. Слушай, если ты думал, что тебя уже ничем невозможно удивить, у меня для тебя шикарные новости. В Минске открылся тот самый нашумевший интерактивный музей фантастических существ, о которых сейчас говорит весь интернет. Называется он «Легендарий», и там предлагают полное с головой погружение в мир мифов, легенд и сказок. Пространство разделили на несколько крутых тематических зон, персонажи там настолько реалистичные, что можно реально зависнуть на пару часов, рассматривая каждую деталь и изучая таблички. Посетителям что предлагают? Ну, во-первых, пройти через множество локаций. Тут вам и загадочный кабинет профессора, и таинственный зимний лес, и даже замок Дракулы. Всего в музее прописано более 70 уникальных созданий. Тем, кто там уже побывал, в один голос говорят, что особенно всех впечатляет три вещи. Это гигантские йети, огромные пауки, аранфобы называются, и невероятно красивые лесные нимфы. Короче, запоминайте или вбивайте в навигатор адрес: Минск, улица Интернациональная, 3. Хватайте в охапку детей, вторую половинку, друзей и идите удивляться. Все, кто сейчас продолжает свой путь по минским улицам, либо по другим городам, желаю зеленой волны и только приятных попутчиков. Делай Радиус FM погромче, и через три топовых трека я вновь к тебе вернусь с новой информацией.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только с 11 по 24 мая. Евроопт на красной цене. Конфеты шоколадные Мерси, Германия. 14 рублей 99 копеек за 250 грамм. Мороженое Лакомка Ингман. 1 рубль 59 копеек за 70 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Ами. Акция «Время покупать» только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.35. Верим, надеемся и ждем, что май продолжит баловать нас сюрпризами от погоды. Помните, как буквально на днях многие уже вовсю гуляли по улицам городов в майках и солнцезащитных очках? Сейчас градус за окном чуть-чуть пошел на спад, но мы знаем, стоит синоптикам взмахнуть своей волшебной палочкой, наши города снова накроет настоящая летняя жара. С тем, что нас ждет за окном завтра, мы разберемся буквально через минуту. А пока короткий анонс той топовой компании, которая будет прокачивать твои динамики в ближайшие 10 минут на Радиус FM. Встречаем в нашей музыкальной полосе Naked и Portugal The Man с треком Glide. Также ожидается мощный дуэт от Иманбека You Know To Heal My Heart. И красивый меланхоличный трек от Уфо и Нина Чуба Либо. С музыкальной атмосферой на ближайшие минуты разобрались, ну а теперь давай заглянем в путевой лист синоптиков и узнаем, к чему готовить свои автомобили и гардеробы на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью 8-10 градусов, днем 19-21. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью от 10 до 12, днем 21-23 со знаком плюс. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 выше нуля. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем 27-29. 9 жары. В Могилеве ночью 14-16, днем 27-29 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
5: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.

0: Liebe und ich hoffe, dass sie nicht endet.
1: На Радиус FM Автодрайв.
2: 17 часов 43 минуты. Новостей сегодня в Автодрайве просто тьма, но вот есть одна среди всех, у которой прямо сейчас полностью отсутствует финал, и я предлагаю тебе не останавливаться и не оставаться в стороне, а стать главным решалой судьбе этой новости. Быстренько паркуйся, если стоишь, открывай Телеграм, заходи на канал Радиус FM и находи наш свежий пост. Там один пользователь снял, но очень странное видео. Ситуация следующая. На парня в упор подглядывают самые настоящие ящерицы, причем делают они это кинематографично, что становится не по себе. Что они скрывают? Что они задумали? И вообще, что происходит? Может, это тайное собрание рептилоидов, которое контролирует пробки в Минске? Или они просто ждут, когда он уронит кусочек пиццы? Прямо сейчас оставляй под этим постом в нашем Телеграме свой самый безумный и креативный комментарий. Пиши, что же на самом деле происходит в этом видеоролике и чем вся эта шпионская история может закончиться.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. Радиус FM.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: 17.50, точное белорусское. Ну что, пришло время дописать финал к нашей новости без конца в телеграм-канале Радиус ФМ. Напомню, видеоролик, где за парнем в упор подглядывают шпионы, ящерицы, шпиониро, ящериро, вызвал бурю фантазии. Что вообще происходило в кадре? Давай разбираться и проверять твои самые убойные креативные версии. Вот, например, Андрей нам пишет. Тот самый сосед, который знает о тебе все, но делает вид, что просто мимо проходил. Заслуживает аплодисментов, Андрей. На самом деле, я думаю, у многих из нас есть на лестничной площадке такие соседи, в частности, бабушки приятные, милые, которые знают о себе все. И одна еще версия, когда услышал, как на кухне открывается пачка чипсов. В этот момент все вздыхают и хотят тоже это попробовать. Макс нам пишет, так на тебя смотрит вся очередь в поликлинике, когда ты просто хочешь зайти забрать результаты анализа. Жиза! Ольга написала, когда хочешь уйти домой пораньше, но начальник следит за тобой. Ребят, вот вам напоминалочка. Кстати, будьте осторожны, пожалуйста, если у кого-то начальство еще рядом где-то бегает. И еще одна Ольга нам пишет. Та самая подруга, которая говорила, не ведись на сказки бывшего, а теперь смотрит, как вы решили сойтись снова. Ну, посовещавшись с коллегами на работе, мне самая классная версия и улыбательная получилась на фоне поликлиники. Я думаю, что общая тема для всех, которая вызвала шквал эмоций. Так на тебя смотрит вся очередь в поликлинике, когда ты просто хочешь зайти забрать результаты анализа. Поэтому, Макс Юс, по тебе громкий аплодисмент. Поздравляем, набор «Чай Такамори» твой. И для всех напоминалочка, что если долгий день позади, настало время для Такамори. Забудьте о суете, расслабьтесь, выбирайте свой вкус для идеального вечера. Такамори. Выбирай свое настроение. Подробности на Такамори Бай.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
6: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок. С 19 по 25 мая скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
7: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
8: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
9: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Второй час вечернего шоу «Автодрайв» на Радио СФМ официально стартует прямо сейчас. Поехали! У микрофона все еще Кирилл Громов, и мы продолжаем прокачивать этот майский вечер вторника по полной программе. Часы показывают у нас 18:00. Идеальное время, чтобы свернуть все скучные рабочие чаты, закрыть ноутбуки, прибавить громкость в машине и полностью переключиться на нашу волну. Да, позади целых два рабочих дня этой недели. Вторник уже плавно близится к финалу, и это значит, что мы стали еще на один шаг ближе к заветным выходным. Разве это не шикарный повод приободриться? Тем более, что в ближайший час в «Автодрайве» будет по-настоящему жарко. Мы запускаем наш фирменный интерактив, поиграем в «Абракадабру», и на кону у нас сегодня просто пушечный подарок, который сделает твой дом еще уютнее. Это крутейшая Яндекс-станция, так что не теряй времени, быстрее залетай в наш телеграм-канал «Радиус ФМ», находи предфинальный пост с заданием, оставляй комментарий, возможно, именно тебе позвоню. Ну а мы летим в топовые треки через пару минут, а пока что насладимся новостями, которые подготовила для нас Наталья Ленская. Беларуси, 18:01. Как и обещал, Наталья Ленская готова поделиться самыми актуальными событиями. Наташ, привет.
2: Привет, Кирилл. Далее расскажу, с какого возраста подростки могут устраиваться на работу и за что хотят отправить в колонию Андрея Разина.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь нацелена на создание новых производств и инвестпроектов с Узбекистаном. Это обсуждали в Ташкенте на заседании межправительственной комиссии. Белорусскую делегацию возглавляет вице-премьер Юрий Шулейко. Товарооборот между странами растет. По итогам прошлого года он достиг рекордного уровня. В первом квартале показатели продолжают увеличиваться. В Минтруда напомнили особенности приема на работу подростков. Устроиться официально можно с 16 лет, а с 14 только с письменного согласия родителей или попечителя. Для несовершеннолетних действуют строгие ограничения. Нельзя работать ночью, сверхурочно, в праздники и выходные. Запрещены тяжелые, вредные и опасные работы. Работодатель обязан провести инструктаж и завести трудовую книжку. Летом растет детский травматизм, и врачи напоминают, самые частые травмы – это переломы рук, ключицы и локтей. Главная городская опасность – электросамокаты и наушники. Ребенок шумоподавлением не слышит приближающегося транспорта, поэтому переходить дорогу нужно без наушников, а за руль самоката садиться в защите. Родителям же регулярно напоминать об этом детям. В Великобритании цена бензина достигла нового максимума с начала конфликта на Ближнем Востоке. Литр неэтилированного топлива теперь стоит около $2.12. До войны цена была на 35 центов меньше. Если мировые цены на нефть не упадут, в ближайшие недели бензин продолжит дорожать. Дизель уже бьет рекорды, больше $2.50 за литр. До 28 февраля он стоил почти на 60 центов дешевле. Андрей Разин лишился авторства песен «Ласкового мая». Суд отменил решение 2007 года, по которому авторство 23 песен группы закреплялось за продюсером. Теперь права на хиты «Белые розы» и «Седая ночь» признаны за семьей Юрия Шатунова. Разин заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он использовал поддельный договор с автором песен. Продюсеры объявили в розыск, ему грозит до 10 лет колонии. На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США стоит 2 рубля 72 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 84 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 2 копейки. И последний твой шанс забрать умную колонку на сайте radiosfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки, обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23. В Гомеле ночью 14-16 градусов, днем плюс 25-27. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем 27-29. И в Могилеве ночью 14-16 выше 0, днем до плюс 29. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18 часов 13 минут, точное белорусское. Если настроение еще не автодрайвовое, значит, делай Радиус ФМ погромче и забирай топовый подарок. Через пару минут с тобой поиграем, и, возможно, именно ты заберешь в эту пятницу Яндекс-станцию от Радиус ФМ и станешь победителем недели в игре Абракадабра. Для этого быстренько заходи в нашу группу Радиус ФМ в Телеграм, находи пост с секретным боксом, в котором мы сегодня спрятали какой-то предмет. Оставляй комментарий, что же мы загадали, и через пару минут жди моего звонка.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: Мне

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18:21 в стране, у кого-то вечер вторника на работе, у кого-то в спортзале, а вот у нашей прекрасной Анастасии вечер вторника превращается в настоящую абракадабру. Настя, привет.
2: Здравствуйте, я здесь.
1: Пока многие едут домой, чем ты занимаешься? Рассказывай.
2: Я работаю.
1: Эх, мы с тобой прямо сейчас счастливчики, но мы друг другу поаплодируем за то, что мы на работе, мы сражаемся со всеми офисными дедлайнами, мы с тобой молодцы. А кем работаешь, если не секрет?
2: Администратор в кафе.
1: Администратор в кафе. А что не хватает в этот прекрасный вечер администратору в кафе? Конечно же, главного приза от Радиус ФМ — это наши умные колонки с Алисой. И чтобы за нее побороться, прямо сейчас задание будет следующее. Представь, что перед тобой 7 пар виртуальных наушников. Во всех спрятаны какие-то липовые звуки из ТикТока. И только в одной паре у нас есть от Радиус ФМ загаданный трек. Условия понятны?
2: Да, понятно.
1: Поэтому прямо сейчас я попрошу тебя называть цифру от 1 до 7. Поехали.
2: Цифра 2.
1: Цифра 2, давай проверим.
3: Сомнительно, но окей.
1: Сомнительно, но окей, давай дальше.
2: Цифра 6.
1: Цифра 6.
4: Я не знаю. Все это очень сложно.
1: Действительно, все очень сложно, но мы с тобой продолжим сражаться за нашу Яндекс-станцию. Поехали дальше.
2: Цифра 5.
1: Вы не готовы! Мы не готовы, но продолжаем бороться. Поехали. 3 попытки у нас уже было. Едем далее.
2: 1.
4: Мои хорошие, ну что, плохо вам?
1: Эх!
2: Да что такое?
1: Давай еще варианты.
2: 7.
5: Думай, когда ты что-то говоришь.
1: Ну и у нас остается единственный вариант какой?
2: 2.
1: Было уже еще?
2: 3.
1: Да! Трения дождя мы загадали в нашей абракадабре сегодня. Поздравляем тебя в любом случае. Ты умничка. Ничего страшного, с 7-й попытки, но ты старалась. Будем надеяться, что
2: спасибо.
1: До конца недели у тебя все получится. Но у нас еще впереди целая неделя игры. В эту пятницу мы подведем итоги и узнаем, кто из наших прекрасных участников заберет нашу умную колонку с Алисой. Так что не переключайся, оставайся на волне топовой музыки. И через 3 топовых трека я к тебе вернусь.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
6: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
8: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.32, точное белорусское. Верим, что будет сюрприз от погоды ближайшему финалу этой недели. По повиновению волшебной палочки синоптиков, вдруг в один момент все города Беларуси укроют жарой. Но будем разбираться с погодой пока на завтра. Но прежде небольшой анонс топовой компании, которая тебя будет сопровождать в ближайшие 10 минут на Радиус ФМ. Послушаем с тобой Ларин и ее тату. Также Rudimental и Khaled затесались в нашем плейлисте с треком «All I Know». Ну а раньше всех Олеса и Нейт Смит придут к тебе со своим треком «I Like It». С музыкальной атмосферой разобрались, а что с погодой? Давай смотреть.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью 8-10, днем 19-21 градус. В Минске ночью от 10 до 12, днем 20-22 выше нуля. В Бресте ночью плюс 10, плюс 12, днем 21-23. В Гомеле ночью 14-16 градусов, днем 25-27 жары. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. Ну а в Могилеве ночью передают 14-16, днем от 27 до 29 тепла.
0: Реклама.
2: Привет! Что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
6: Мама, это тебе. Я сам нарисовал.
7: Спасибо, солнышко. А это тебе.
6: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
8: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
9: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
10: 50 оттенков серого задерживается с выходом в российский прокат. По требованию Минкульта из фильма должны быть убраны эпизоды, где герои курят.
0: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовых.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Тело в теме.
1: Тело в теме. 18.40, точное белорусское. Снова с вами Автодрайв на Радиус ФМ, и у нас тело в теме. Тут мы говорим о том, как наш организм удивляет, радует и иногда немного пугает. И сегодня у меня для вас новость. Как сберечь психику в жару? Обсудим сегодня эту тему. По мнению врачей, высокая температура воздуха – это реальный физический стресс для организма, который может негативно сказаться на настроении и внимании, особенно у офисных сотрудников. И вот врачи-терапевты дали несколько советов, как сохранить психическое здоровье в жару. Специалисты рекомендуют пить обычную воду каждые 30-40 минут, так как обезвоживание даже на 1.5% ухудшает наше самочувствие. Кофе и сладкие газированные напитки, напротив, только усугубляют ситуацию. Если в офисе душно, следует требовать кондиционер или вентиляцию. Теперь жару вредно. Это не закалка, а перезагрузка для психики. И после обеда советую дать мозгу передышку, закрыть глаза и побыть в тишине. Это снизит раздражительность эффективнее, чем попытки взять себя в руки. Также врачи рекомендуют избегать споров с коллегами, которые сорвались на жаре. Лучшая тактика – это выйти на 5 минут, выпить воды. Это станет самой эффективной защитой от перегрева. Обязательно берегите себя в эту жаркую, уже предлетнюю погоду. Она действительно нас радует, но иногда может, конечно, сбавлять наши темпы. А чтобы они как раз-таки нарастали, слушаем топовую музыку в эфире Радиус ФМ. Далее у нас Rudimental и Khali с треком All I Know. Не переключайте.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18:47. Добро пожаловать в пункт выдачи. Тут мы вскрываем посылки с маркетплейсов и смотрим, до чего додумались люди в погоне за удобством или за лайками. Сегодня у нас на столе для распаковки товар, который буквально переворачивает все с ног на голову. Признавайтесь, помните, как в детстве нам постоянно прилетало от родителей фразочками в духе «Господи, зачем ты притащил эту палку домой? Выброси сейчас же это». Но как было объяснить этим взрослым, что они ничего не понимают в технологиях? Как им было доказано, что невозможно просто взять и выбросить этот многофункциональный гаджет космического уровня? Ведь обычной деревянной палкой можно было одновременно фехтовать, стрелять, чертить. А если палка вдруг оказывалась идеальной формы, это вообще был волшебный посох 11 уровня, который давал плюс 100 к авторитету во дворе. К счастью, времена изменились. Технологии шагнули вперед, и маркетологи наконец-то поняли, на чем можно делать миллионы. И сегодня уже ни один здравомыслящий родитель не потребует от ребенка выбросить палку. Почему? Да потому что они знают, на маркетплейсах точно такая же эко-палка стоит, ну, как минимум 5 рублей. Да, производители поставили это дело на поток, упаковали в красивую обертку. И у этого товара, между прочим, много поклонников, которые на полном серьезе делятся отзывами в личных кабинетах. Вы представьте, купить палку на Валбересе, к примеру. Пишут, вот, например, чудесная палка, на ощупь приятная. И вот еще прилетела, покупала сестре на день рождения, сестра в восторге. Слушайте, ну после таких рецензий трудно оставаться в стороне. Пойду тоже себе добавлю парочку в корзину, пока не раскупили. Где бы только в Минске майскую крапиву найти, которую можно бить этой палкой. Ладно, пока оформляю заказ, давайте переключимся на то, что действительно бесценно. На лучшую музыку на Радиус FM. До конца этого часа мы будем лететь под музыкальный трек от Набу и Муни «Slow Down», и услышимся с тобой в часе новом.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Ремонт своими руками? Нет.
4: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или

0: телефону +375 44 726 90 08.
1: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм Беларусь».
2: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Всем привет, это Радиус FM. Знаю, о чем ты сейчас думаешь. Вторник тяжелый. А я вот думаю, что вторник — это как первый блин. Частокомом, но зато потом вся неделя налаживается. Главное — не быть этим блином и не дать ему себя съесть. И чтобы твой вечер стал еще слаще, объявляю музыкальный режим антискука. Прямо сейчас включаю для тебя большую порцию отличной музыки. 10 треков подряд у нас будет, без рекламы и разговоров. И в этом мощном миксе нас уже ждут, не дождутся. Софи and the Giant, Shut Up and Dance. Также послушаем Альму и ее «Summer Really Hurts Us». Ну а раньше всех Альфу и Манучао, «Эмеми Пьяче». Наш музыкальный нон-стоп стартует ровно через пару минут, а пока короткий выпуск новостей, чтобы вы были в курсе всего, что происходит в мире. В Минске 19 часов. Лови порцию свежих событий от Натальи Ленской.
2: Привет, Кирилл. В этом выпуске я расскажу о самых загруженных станциях метро в Минске и о том, для кого опасен хантавирус.
0: В радиусе новостей.
2: Первый региональный белорусско-китайский форум пройдет уже в июне в провинции Ганьсу. Ожидается подписание контрактов и привлечение инвестиций в Беларусь. Сегодня в Минске первый вице-премьер Николай Снабков встретился с заместителем губернатора китайской провинции. В прошлом году внешнеторговый оборот с Ганьсу вырос на 14%. Лидеры двух стран держат межрегиональные связи на личном контроле. В перспективе Беларусь и Китай планируют проводить 1-2 таких форума ежегодно. Россия и Беларусь запускают пилотный проект скоростного сообщения между Псковской и Витебской областями. Об этом заявил госсекретарь союзного государства Сергей Глазьев. По его словам, к реализации проекта готовы приступить уже в этом году. Сейчас прямого поезда между Псковом и Витебском нет. Добраться можно только с пересадками, и путь занимает от 10 часов. Новый скоростной электропоезд должен кардинально изменить ситуацию. За последние 4 года в столице появилось 16 новых гостиниц. Номерной фонд вырос на 610 мест. Сейчас в Минске работает 61 отель и 24 аналогичных средства размещения. Вместимость больше 13,5 тысяч человек. Ежегодно услугами гостиниц пользуются около 1 000 000 туристов из 170 стран мира. При этом 3/4 постояльцев – это иностранцы. Минский метрополитен опубликовал данные о пассажиропотоке за прошлый год. Станцию «Каменная горка» посетили более 19 миллионов человек. Это самый высокий показатель. Второе место у «Ручья» — 16 миллионов пассажиров. Третье — у площади Ленина — более 15 миллионов. Замыкают пятерку самых загруженных станций столичной подземки — станции «Площадь Якуба Колоса» и «Могилевская». Риск массового распространения хантавируса пока низкий, но врачи уже определили, для кого он опаснее всего. В группе риска – люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На фоне инфекции может развиться поражение сердечной мышцы. Это повышает риск сердечной недостаточности. Специфического лечения от хантавируса нет, пациентам назначают только поддерживающую терапию. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23. В Гомеле ночью 14-16 градусов, днем плюс 25-27. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем 27-29. И в Могилеве ночью 14-16 выше 0. Днем до плюс 29. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Да, это были Эрик Саада, Густав Норенс и гипнотическим треком Wide Awake, музыка, под которую просто невозможно не подпевать, особенно когда стоишь в вечерней пробке. Между прочим, это не просто стильный шведский поп-музыкальный коктейль. Густав Норенс, чей вокал мы сейчас послушали, это бывший фронтмен легендарной группы Mando Diao. И что в этом треке сошлись шведский поп-лоски, настоящая рокерская харизма. Получилось реально стопроцентное попадание в цель. И в тему, кстати, бодрствования, о котором нам только что исполняли ребята, тут как раз прилетела забавная мини-новость. Ученые провели исследование и выяснили, что люди, которые активно слушают динамичную музыку в машине по дороге домой во вторник вечером, чувствуют себя на 40% более отдохнувшими к моменту парковки у дома, чем те, кто едет в тишине. Так что вы сейчас все делаете абсолютно правильно. Радиус FM — твой официальный спонсор бодрости и хорошего настроения. Через пару минут мы с тобой продолжим не менее топовой кампании, ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды на завтра.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью 8-10, днем 19-21 со знаком плюс. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 13, плюс 15, днем 27-29 жары. В Могилеве ночью от 14 до 16, днем 27-29 тепла.
0: Хочешь умную колонку?
2: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: Летус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM.
3: Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Да, это был потрясающий Алан Уокер и Изабелла Мелкман с треком «Broken Strings» — «Порванные струны». Между прочим, Алан Уокер — настоящий гений атмосферного саунда, который прославился еще подростком, записывая треки на обычном домашнем ноутбуке. И в этой работе он снова доказывает, даже если струны порваны, музыка в сердце все равно продолжает звучать. Очень глубокий и красивый финал для нашего музыкального вечера. И пришло время подводить итоги. Сегодня в «Автодрайве» мы успели обсудить креативную цветную пену гендер-пати на автомойках, рассекретили Минский музей фантастических существ, вместе заказывали эко-палки на маркетплейсах и, конечно же, знатно повеселились в наших интерактивах. На этом шоу «Автодрайв» на сегодня паркует свой автомобиль. Огромное тебе спасибо, что был рядом со мной. Меня зовут Кирилл Громов. Услышимся завтра. Пока-пока.
1: «Автодрайв» на Радиус FM. Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с экспертом в менеджменте Дарьей Колесной обсуждаем, как работать в команде сотруднику, который не умеет и не любит это делать, как руководителю сплотить коллектив и что делать с теми, кто выезжает на работе других.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Промышленные проекты создания единого транспортного и образовательного пространства. Такие вопросы обсудили сегодня на заседании группы высокого уровня Совета министров союзного государства в Пскове. Дмитрий Крутой подчеркнул, что между Белоруссией и Россией расширяется и взаимодействие в сфере услуг. Перед летними каникулами профсоюзы проверяют готовность детских лагерей. Специалисты выезжают на места до начала смен и во время работы. Главная цель – заранее найти недоработки, чтобы дети отдыхали безопасно и комфортно. Особое внимание к качеству спортивного и игрового оборудования, обработанной от клещей территории, ремонту спальных, душевых и столовых. К началу купального сезона в Минске открыли 23 городских пляжа. На них работают 8 спасательных станций. До 30 сентября дополнительно откроют еще 20 сезонных постов. Все официальные зоны отдыха у воды будут под контролем спасателей. Лучшим признали 5-й пляж на водохранилище Дрозды. Там к новому сезону провели масштабный апгрейд. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут нанести большой удар по Ирану. Он надеется, что этого не придется делать, но не исключает. По его словам, если бы он не отложил атаку по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, удары наносили бы уже сейчас. Отсрочка дана ради возможного мирного соглашения. По его словам, удар может быть нанесен уже в пятницу. В мире есть риск новой пандемии. Вспышки инфекций происходят все чаще, а ущерб от них растет. Об этом говорится в докладе Глобального совета по мониторингу готовности, созданного ВОЗ и Всемирным банком. Авторы отмечают, что мир откатывается назад. Люди теряют доступ к диагностике, вакцинам и лекарствам. К слову, спустя несколько месяцев после первого доклада о неготовности к эпидемиям разразился коронавирус. И последнее. Выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23. В Гомеле ночью 14-16 градусов, днем плюс 25-27. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем 27-29. И в Могилеве ночью 14-16 выше нуля, днем до плюс 29. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.
1: Раньше всех.
0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23. В Гомеле ночью 14-16 градусов, днем плюс 25-27. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем 27-29. И в Могилеве ночью 14-16 выше нуля. Днем до плюс 29. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама.
4: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
5: Вместе с экспертом в менеджменте Дарьей Колесной обсуждаем, как работать в команде сотруднику, который не умеет и не любит это делать, как руководителю сплотить коллектив и что делать с теми, кто выезжает на работе других.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Ленская. Добрый вечер. Беларусь и Китай запустят ежегодные межрегиональные форумы. Первая встреча такого уровня пройдет уже в июне в провинции Ганьсу, сообщили в правительстве. Первый вице-премьер Николай Снабко встретился с заместителем губернатора китайской провинции Ван Бином. Контакты между регионами позволят углубить белорусско-китайское сотрудничество более предметно. Предстоящий форум посвятят взаимодействию с Гродненской областью. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко встретился с премьер-министром Азербайджана. Главная тема – торговля. Но не просто продажа товаров, а совместное производство сложной и наукоемкой продукции, а также крупные инфраструктурные проекты. Страны уже работают с коммунальной, пожарной техникой, лифтами, строят агрогородок, а еще совместно проектируют новые линии Бакинского метро. Задача, которую поставили лидеры – выйти на взаимный товарооборот в миллиард долларов. Сегодня Беларусь вспоминает подвиг майора Андрея Нечипорчика и лейтенанта Никиты Куканенко. 19 мая 2021 года в небе над Барановичами у самолета Як-130 произошла неисправность. Экипаж сумел увести машину от жилых домов. Пилоты спасли десятки жизней ценой своих. Андрею Нечипорчику и Никите Куканенко посмертно присвоено звание Герой Беларуси. Сегодня к мемориалу героям пришли сослуживцы, родные и люди, чьи жизни спасли летчики. Менее двух недель остается до начала каникул, а летние оздоровительные лагеря уже готовы принять ребят. В учреждениях дневного пребывания ждут 235 тысяч школьников, а в круглосуточных еще 165 тысяч. Продолжительность смен 15 дней. В этом году количество путевок для детей с ограниченными возможностями увеличено на треть. Последние звонки для выпускников пройдут 23 мая. В торжественных линейках в Минске примут участие 29 тысяч девятиклассников и 13 тысяч одиннадцатиклассников. Выпускники возложат цветы к стеле «Минск-город-герой», а в 17.00 в Минск-арене начнется городской праздник. В программе выступления учащихся, педагогов и творческих коллективов. Власти усилят транспортное сообщение, чтобы выпускники вовремя попали на праздник, а после добрались домой. И о курсах валют. Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 72 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 84 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 2 копейки. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23. В Гомеле ночью 14-16 градусов, днем плюс 25-27. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем 27-29. И в Могилеве ночью 14-16 выше 0. Днем до плюс 29. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Мы всегда можем выбрать секцию по душе, будь то командный вид спорта или индивидуальный. А вот на работе чаще всего выбирать не приходится. И хотя бы минимально взаимодействовать с командой все же нужно. Сегодня в программе обсудим, как работать в команде сотруднику, который не умеет и не любит это делать, как руководителю сплотить коллектив и что делать с теми, кто выезжает на работе других. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях эксперт в менеджменте Дарья Колесная. Дарья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, вообще, вот если смотреть интересы бизнеса, для него эффективнее, когда у нас есть один гений, который выполняет кучу задач, или то, что вот есть команда, но у всех сепарированный круг обязанностей, между ними есть какой-то модератор, ну и в целом каждый вот сам по себе. Либо все же мы берем и весь наш коллектив работает как единый организм.
3: Ну, вообще такого, наверное, не бывает, чтобы один человек закрыл потребности целого бизнеса. То есть это может быть индивидуальный предприниматель, который сам на себя работает. Возможно, предприниматель. Вообще 100% это про команду. И я сразу обозначу, люди, которые стараются двумя-тремя уникумами закрыть, да, вот все, как говорится, должности и вакансии, они получают у себя монополию. Самое страшное, что может быть. Поэтому точно нет. Какой минус монополии? Человек уходит, и вы теряете сразу там треть вообще вашего бизнеса и всех задач, которые вы не можете закрыть. Поэтому, чтобы не было монополии, нужна команда. И, возможности организма ограничены. У человека две руки, одна голова и 24 часа в сутках. Поэтому, если есть все-таки амбиции и желание расти, то вопрос времени, когда этот один, два или три человека превратятся в полноценную команду.
2: А есть ли ситуация, когда все-таки сбор команды – это не совсем обоснованно? Возможно, это имеется в виду стартап? Или когда есть какой-то кризис, и приходится какие-то сокращения проводить? Либо есть еще вообще какие-то не связанные с такими именно денежно-кризисными моментами?
3: Ну да, раздавать команду просто ради того, чтобы было энное количество людей разных, крутых, конечно, точно не стоит. Из-за этого потом у многих бизнесов кассовый разрыв. Они набирают много людей, а прибыли столько нет, и чтобы платить зарплаты, берут микрозаймы. Увы, и это часто очень. Поэтому мы не набираем ради галочки, но команды обычно 3-5 человек все-таки есть. То есть 1-2 ты уже все равно упираешься в потолок, в навыки, в возможности. 3-5 маленькие бизнесы работают прекрасно. Стартапы в IT. Ну, в принципе, люди объединяются в такие общества.
2: А какой же главный признак, и, возможно, их несколько, вот как мы с вами упомянули этот термин, кассовый разрыв. Какие признаки указывают на то, что командные процессы выстроены неэффективно из-за количества человек, из-за некомпетентности и так далее, и вот прямо сейчас владелец бизнеса теряет деньги?
3: Вопрос, на самом деле, много, которые можно задать себе, чтобы понять, что ты теряешь деньги. Здесь важно, мы именно про деньги говорим или про процессы. То, что процессы не выстроены, это одни вопросы. Например, там собственник работает 24/7, да, он сидит в телефоне, он то самое узкое горлышко, bottleneck, он никогда не бывает в отпуске, потому что все разрушится. И это минус в процессах. То есть там может быть плюс в деньгах, но минус в процессах, потому что они не выстроены. Масштабироваться нельзя, ты упираешься в такой стеклянный потолок. Если мы говорим про потерю денег, как это понять? Ну, во-первых, дебет с кредитом никто не отменял. Обязательно вести документальность всю и считать доходы, расходы, какая у вас чистая прибыль. Сейчас быстренько поделюсь. Один из кейсов, пришла девушка, у нее своя студия перманентного макияжа, и запрос у нее был такой. У меня у моих сотрудников, у двух девушек в найме, за 2 месяца 6 тысяч долларов суммарно доход, то есть по 3. А у меня минус 350. Как вы думаете, это нормально? Она просто вдруг сообразила, что нужно посчитать. Поэтому нет, ненормально. Естественно, мы все считаем, и когда вы видите, что у вас как минимум там в ноль или в минус вы работаете, это уже точно так не должно быть, потому что бизнес как бы для денег, для заработка. А симптомы – непрогнозируемый доход, когда вы не можете управлять им. Это когда у вас есть сезонность, это уже значит тоже вы не выстроили, вы будете в какой-то период терять деньги. Ну или вот раздутая команда, или там недостаток математических просчетов, когда вы вдруг узнаете, что у вас минус 350 в месяц.
2: А именно еще давайте проговорим такой момент, когда теряются деньги из-за плохой коммуникации в команде. Можно ли это как-то вычислить? Что вот именно боль вот в этом?
3: Да. Пример. Ставлю задачу, никто ничего не делает. И мне приходится постоянно напоминать. То есть, если у вас задача от руководителя либо от собственника уходит в никуда, потому что вы, это как раз-таки ошибка в коммуникации, не сказали, кто делает, какой дате делает, в каком формате делает, то это первый признак. Второе – это напоминание. Третье – когда все вопросы стекаются к руководителю. Это ошибка в коммуникации, когда он, вот та самая точка входа, это ужасно, это хуже не бывает. Когда у вас задачи может выполнять два человека или два отдела, одну и ту же пересекаются. Либо есть задачи, которые никому не достаются, никто не компетентен. Вот это как раз про выстраивание коммуникации. Кто, когда, как выполняет.
2: Скажите, возможно такая ситуация, что процессы стопорятся из-за плохих отношений просто вот в коллективе. То есть модератор, допустим, работает, делает свое дело, как мы уже сказали, он от руководства направил, кому нужно, люди проинформированы, и, допустим, над одной и той же задачей работают несколько человек. У нас плохая экология, плохой микроклимат в коллективе. Вообще, какие тогда ошибки вообще могут совершить менеджеры, тимлиды, сам вообще владелец всего, босс, чтобы сплотить? Вот чего делать категорически не стоит?
3: Вообще сплочение коллектива, скажем так, выстраивание профессиональным языком корпоративной культуры – это целый процесс, в котором часто задействованы не только там руководители, собственник, это прямо HR-отделы, которые этим занимаются. Но это если мы говорим про масштаб, там типа 100, 200 плюс и так далее компания. Если это небольшие команды или это там маленький средний бизнес, когда у них там 10-20 максимум, то здесь, конечно, важно вот эту корп-культуру на уровне собственника продвигать внутрь с такой стратегией. То есть мы вообще про что? Мы про то, что там деньги, люди важнее денег, например. Общение с людьми намного ценнее, чем сроки. И ты вот это вот сверху вниз должен спускать и транслировать от себя. И здесь уже очень много инструментов, которые нужно подключать. Это наличие обратной связи. То есть ты человеку и обязательно в обратную сторону. Человек тебе какой-то руководитель. Это наличие корпоративных мероприятий, на которых вы собрались, такая Friday пицца, да, пятничная пицца, поболтали. Никому ничего за это не будет, но все рассказали, а что же мы можем перестать делать, чтобы стало лучше? Что нужно внедрить, чтобы стало лучше? Или изменить? То есть такая двусторонняя связь, это первое то, что нужно делать. И важно стиль управления. То есть чтобы сказать, чего не надо сделать, нужно понимать, какой уровень зрелости команда, какая она. Потому что стилей много, там коучинговый, директивный стиль есть, и они подбираются прям индивидуально. Здесь какой-то одной волшебной таблетки нет.
2: Бывает такое, что у нас руководитель решает брать все в свои руки, и ну раз уж процессы не процессятся, мы сейчас им все тут зададим жару. Расскажите, где проходит грань между вот здоровым контролем, управлением, тем, что ну, действительно нужно же следить, как выполняются задачи, и микроменеджментом. То есть, поясню для наших слушателей, это такой деспотичный достаточно стиль управления, при котором происходит навязчивый контроль. То есть я даже не знаю, как это в жизни может выглядеть. То есть постоянно звонки каждые 20 минут, ну что там, как задача.
3: А сейчас готова, а через 20 минут готова, да. А когда готова?
2: Мы уже приехали. Вот, ну то есть это уже какое-то, я не знаю, преследование на рабочем месте, только вот оно в рамках какой-то конкретной задачи. И, ну, естественно, я так понимаю, что это все убивает и дисциплину, и желание работать, и так далее. Вот как провести вот здоровую грань, чтобы и не навязываться, при этом контролировать?
3: Понять, какой у тебя сотрудник или какого рода у тебя сотрудники. Они, на самом деле, бывают разные, и я скажу, что микроменеджмент в небольшом проценте имеет место быть, и это обычно новички. То есть, если к тебе пришел человек, который работает на новом месте, не дай бог, в первом месте работать там до полугода или первые месяцы, то это классно, ты можешь его проявить, потому что задачи для таких ребят ставятся на уровне: иди, открой полку, достань отчет, посмотри пункт 5, скопируй, сделай такой же. И это классно, они будут этому рады. Если мы говорим, что ты работаешь со зрелой командой, которая с тобой не один год, и они все уже сами по себе лидеры, они крутые, сильные, то, конечно, микроменеджмент здесь недопустим. Задачи им ставятся на уровне идеи, типа мы хотим повысить выручку на 10%. Как ты это будешь делать? Никто не спрашивает. Промежуточной сверки нет. И ты приносишь только к конкретной дате результат. Потому что вот все то, что ты погружаешься внутрь, это раздражает, это отвлекает, это переключает, и результат будет... Но про мотивацию я молчу. У сильных членов команды мотивация, микроменеджмент просто в ноль убивает.
2: какие вообще самые популярные ошибки могут совершать руководители, которые вот именно не своим навязчивым контролем за работой, а вот именно в межличностных отношениях, которые ухудшают климат в коллективе? Вот, ну, из того, что я, допустим, мне кажется, самое распространенное, это нарушают субординацию в плане того, что могут там спокойно переходить на личные темы, вообще не зная, что человек хочет этого или нет. Выбирают любимчиков себе. Либо наоборот, есть у нас козел отпущения, который чует, что, почему ты не проконтролировал, даже если это вообще не его зона ответственности. Ну или, допустим, могут присваивать заслуги целой команды себе. Скажите, это так? И, может быть, я что-то еще не назвала.
3: Многое, да, это все входит, как это, в минусы, в недостатки, но здесь такое спорное. Во-первых, я бы хотела начать с такой фразы, что руководитель скотинка одинокая. Поэтому выбирать любимчиков или там нелюбимчиков вообще не ок. Потому что что первое, что второе может прийти к тебе, скажем так, бумерангом вернуться и принести, скажем, не то, что ты хотел. Вот. Но это скорее про его развитость, про его опытность, наличие эмоционального интеллекта, который сейчас так все прокачивают. И здесь это уже только работа руководителя. То есть он должен быть эмпатичный, знать, когда спросить, да, и что можно спросить, что уместно при всех, а что при личной встрече. Он должен понимать и прочувствовать. И это не значит, что он будет супер мягким и танцевать перед всеми. Нет, он просто субординированно будет ловить момент, что если я хочу человека поругать, а он и так пришел никакой, то, наверное, я поговорю с ним в другой манере, и, может быть, даже завтра, чтобы не усугубить ситуацию, его уровень там КПД не ушел куда-то к нулям. А вот по поводу присваивания результатов, если честно, очень спорный момент, потому что руководитель, на самом деле, он как раз один и отвечает за результат. И то, что это выглядит как присваивание, это результат его работы. То есть от него где-то там сверху ждут, что он этот результат принесет. Его задача грамотно делегировать и потом собрать, как говорится, результат для кого-то в команде. Это может выглядеть как забрал себе. Но здесь тоже вот эта тонкая грань. Да, он имеет право забрать, но мы помним, что у каждого уровня сотрудника есть рядовой исполнитель, там, middle management, среднее, да, звено, топ-менеджмент, который выше. У них у всех, скажем так, зрение такое, видение, оно разное. И если мы говорим про сотрудников рядовых в рамках месяца их видения, то классно их поощрять в рамках месяца. То есть, когда он что-то классно сделал, подсветить это руководству и, допустим, там, премию дать. Если это middle сегмент, они там квартально премию получают. И здесь тоже сам middle management должен получать, понимать, что примерно вот в такой период, если я классно работаю, будет поощрение. А вот уже итоговый годовой результат, как ни крути, скорее всего, себе присвоит руководитель, потому что даже форма поощрения у топ-менеджмента, у самого верхнего звена, это дополнительная такая 13-я зарплата, скажем, которая имеет место быть, ну и она, да, за общий результат.
2: Ну, чтобы присвоить руководителю чьи-то, получается, результаты. Нужно же, чтобы эти результаты
3: достигались.
2: Да, достигались. Соответственно, нужно и распределить людей в команду так, и назначить им задачи, чтобы это было максимально эффективно. То есть я так правильно понимаю, что все-таки набор сотрудников, опять-таки, с подачи руководителя занимается HR. Но все равно, как, ну, мне кажется, может быть, это в идеальном придуманном мире, но все равно у руководителя должна быть уже и в этом какая-то ответственность. Вот скажите, насколько его велика ответственность во всех этих процессах, и как же научиться видеть? То есть это надо быть суперклассным психологом.
3: Нет.
2: Это надо иметь 10 лет работы, чтобы понимать, ага, вот тут вот этот вот водолей, значит, его не ставить. Это я сейчас придумала, водолей не бежать. Вот он водолей, он, значит, вот любит аниме, значит, какой-то инфантильный. Так, что еще? Не поглаженный какой-то, побитый жизнью.
3: А у него там пятерка по астрологии, значит, он такой-то. Нет, вообще это навык, он очень так тренируется. На самом деле, чтобы понимать, кто у тебя в команде, who is who, да, кто там кем является, есть очень много инструментов, которые... Инструментов, это не что-то там, типа, интуиция. Это реальный инструмент, который использует руководитель. И одно из них — это матрица компетенций, которая составляется на каждого сотрудника и пересматривается, например, раз в полгода. И если так случилось, что руководитель не участвовал в найме команды, вообще в идеале участвовать. Но такой опции не всегда она есть, да, ты мог прийти в готовую команду. Тогда ты работаешь с тем, чем есть, но это не значит, что ты обязан с ними работать навсегда, да, поженили вас. ты на входе, одна из таких задач, это составить матрицу компетенций и навыков каждого сотрудника, встретиться с ним один на один несколько раз и создать такое дело, знаете, на каждого. Раньше это были печатные папочки, сейчас это просто электронные, чтобы понимать точку А, кто сейчас каждый твой сотрудник. Дальше совместно, вот тут уже возвращаемся к конкретным инструментам, ты составляешь дорожную карту развития. То есть, когда ты общаешься, ты говоришь, ты в этом классный, вот твои точки роста. Раз, два, три. А второму ты говоришь, а ты вот здесь классный, и нужно доработать 4, 5, 6. Когда ты это все прописал, рассказал им, они такие, да, я согласен. Вы устанавливаете срок, например, там, через полгода вернемся к этому опять разговору. Возвращаешься, и дальше либо человек уже движется в этом направлении, и даже если он не очень сильно, он растет, ты ему помогаешь, ты его подталкиваешь, инициируешь этот рост, либо он такой... никогда ничего не делал, не буду делать, тогда руководитель вправе расстаться с ним. То есть 100% он ответственен за команду, даже если досталось тебе, ну, так себе, сделай из нее конфетку.
2: Мне кажется, что бывает такая ситуация, вот интересно, наши слушатели вспомнят конкретного человека, ну, добрым словом, конечно же, который паразитирует на результатах других, либо ну вот как-то так выстраивает коммуникацию с тем же руководством, что как-то умудряется скрывать свою некомпетентность. Ну вот именно на хорошем расположении умеет вот так себя подать, что какое-то время он еще выезжает от первых промежуточных полугодовых итогов своей работы. Он умудряется еще какое-то время создавать флёр, да, что он крутой.
3: Флёр работы, да?
2: Да, и, ну, конечно же, те, кто вот... вроде как работали в команде, какую-то часть своих обязанностей выполнили, ну, может быть, и не совсем, но при этом в отчете выглядит красиво. То есть те, кто, ну, может быть, не совсем присваивает заслуги команды, ну, скажем так, подфилонивает. Часто ли это вообще такая ситуация, и что с этим делать?
3: Эта ситуация есть там, где не все прозрачно. Всегда есть. Человек такое существо, знаете, мы стараемся минимизировать всегда путь, наши действия для достижения результата. Вот чем меньше делать и больше получать на выход, где это вообще психология каждого. Я бы тоже хотела ничего не делать и много получать, мне кажется, все слушатели, и вы в том числе. Было бы идеально. И это возможно, если нет такой системности и прозрачности, когда некий общий командный результат, у нас такая коммуна, мы все сделали, либо получилось, либо нет. Это только недоработка руководителя. И исключительно того, который непосредственный. Если у тебя есть такие инструменты, как ежедневные встречи, а это сейчас как бы топ, считается о том, что было сделано вчера, что ты планируешь делать сегодня, какие у тебя есть проблемы. 3 вопроса на 20 человек тебе хватит, чтобы провести такую встречу, там, 7 минут, потому что это очень быстро. Ты в курсе дел каждого. Дальше, планирование, это тоже инструмент, это не чуйка, что мне кажется, он филонит. Это инструмент, когда ты планируешь почасовую нагрузку на каждого, и это тоже обязанность руководителя. И если ты спланировал, а он не выполнил, так он и в отчете не сможет написать ничего, потому что ты видишь, что задача не выполнена. Поэтому здесь грамотно выстроить прозрачность только ответственность руководителя, и если он честно, хорошо сам работает, то таких людей не будет в команде. Если он такое позволяет, то, может, он и сам подфилонивает. Ну, не хочу сегодня ничего планировать. Как это работает, и работает.
2: Скажите, как пройти через такой непростой этап в команде, когда, ну, либо перетасовали их немножечко внутри коллектива и над определенными задачами работают не такие команды, как были раньше, либо поменялся коллектив частично, да, вот, допустим, пришел новый руководитель, как мы сказали, он не женится на своих подчиненных и может кого-то заменить. И, естественно, есть и притирка, и какие-то, возможно, личностные моменты могут вылазить, когда еще не получается ставить там задачу впереди всего, впереди каких-то внутренних дрязг. И как не сорвать дедлайны, как чтобы не дошел никто до истерики, до заявления об уходе, как пережить, и что в этом случае, как повлиять руководителю?
3: Я думаю, мы поговорим сейчас про этап формирования команды чуть-чуть. И это тоже, я все буду возвращать, это тоже ответственность руководителя. Быть чуть-чуть более образованным, если ты вдруг не знаешь, что делать. По Такману есть 5 вот этих стадий, которые команда проходит. Форминг, сторминг, то есть формирование, штормит их там. Потом нормализация по-русски, наверное, примерно так называется, норминг. Дальше они там максимально продуктивны, и они все там расходятся, либо работают на убыль уже. Так вот, самый сложный период, про который вы говорите, сторминг, или это вот штормление по-русски, когда команда прям бурлит, такой, знаете, кипяточек весь отовсюду выпрыскивает. Это процесс нормальный. То есть, во-первых, руководителю нужно понимать, что это нужно пройти, этого не избежать, чтобы люди столкнулись. Что происходит? Авторитеты людей начинают мериться, кто же больше авторитет, кто займет лидерскую позицию, кому можно доверять, кто классный специалист, а кто только говорит, да, для галочки и делает вид, что он работает. Как и в любом коллективе, в принципе, там, что детском, что взрослом. И здесь нужно классно работать с конфликтами. То есть, чтобы прожить руководителю и команде этот этап, нужно, как бы это ни звучало, конфликтовать, как бы это странно ни звучало. Потому что в менеджменте есть такое понятие, как конфликтный долг. Когда ты оттягиваешь конфликты, они все равно накапливаются. Такой, ну нет, нет, поглажу по головке, помирятся. Потом там по конфетке дам, как детям, помирятся. По итогу этот конфликтный долг разрастается, как некая снежная, знаете, ком такой, который потом взорвется и будет плохо всем. Прячьтесь. Поэтому руководителю нужно грамотно решать конфликты. А если они затаились где-то там под ковром, ну даже искусственно их, скажем так, доставать, аккуратненько провоцируя. Но здесь ответственность на руководителя, чтобы конфликт был контролируемым, управляемым, у него есть цель, то есть решить, кому что не нравится, и, естественно, без перехода на личности. То есть быть таким модератором в этих конфликтах, раз в пару недель их решать, и они закончатся. То есть вопрос времени. Эти конфликты закончатся, все обо всем договорятся, все станут как шахматы на свои места, и команда уже будет стремиться экспоненциально вверх по продуктивности.
2: Давайте немножко сейчас сместим фокус от руководителей, от команды как единого организма к конкретному человеку, к специалисту классному, в котором фирма, компания заинтересована, но ментально он одиночка, он не привык постоянно вот 24/7 что-то обсуждать, но специфика требует. Вот как ему, с одной стороны, и выстроить личные границы, и немножко, скажем так, подвинуть свои рамки комфорта, чтобы все-таки он вжился.
3: А что значит специфика требует? Заставляют с ним работать?
2: Ну, невозможно так, чтобы он сидел и вот только свои задачи выполнял.
3: Так невозможно, да, я поэтому уточнила. Человек, он такое вообще существо социальное. И сейчас, так как мир, вот технологии, команды, это вот все прогресс очень быстро идет, я считаю, что невозможно работать полностью асоциально. Это невозможно самому человеку, потому что мы все-таки про команды, про коллективы, и это невозможно руководителю. Поэтому я очень рекомендую всем запомнить фразу «незаменимых людей нет». Этому человеку либо придется влиться в коллектив, либо придется из него как бы уйти. Угу. Потому что достичь результата, если он не ИП, да, сам на себя работает, или там просто некий предприниматель, тоже, который генерирует идеи, это невозможно. Даже вдвоем, находясь два человека в одной комнате, они договорятся о том, кто в каком углу сядет, если такая ситуация выдуманная будет. И ему тоже придется. Я не верю в то, что может быть такой классный, хардовый, да, то есть по инструментам сильный человек, который по софт-скиллам, вот по этим мягким навыкам, никакой, и он будет работать. Сейчас ценятся софт-скиллы. Гибкость, адаптивность, коммуникативность, а вот это вот то, что ты умеешь делать, ну, научим другого.
2: Угу. То есть в целом ему дорога в кабинет психолога тогда?
3: Скорее всего, если у него нет диагноза прям медицинского.
2: А тогда как, допустим, помочь руководителю, такому сотруднику? Может быть, есть какие-то лайфхаки вот именно из менеджмента?
3: Погрузить его просто в команду. То есть я против того, чтобы на кого-то одного сильно больше времени тратить, чем на других. Мы все взрослые, никто ни мама, ни папа, да, мы приходим работать. Понятно, что мы должны быть там, к ним лояльны в каких-то ситуациях, к членам команды, и помогать им там, переживать сложные времена. Но если это время затянулось, наверное, нет таких секретиков, как его погрузить. Но если нет, то следующий.
2: Угу. И давайте уже в завершение обсудим, возможно, какой-то посоветуете книгу, какую-то лекцию на Ютубе, я не знаю, учебник, концепцию. Вот, ну, какой-нибудь хороший материал, который может изучить в целом каждый, кто хочет научиться и договариваться с людьми, перестать воспринимать коммуникацию в команде как каторгу, как вот что-то опять эти рожи. Ну, вот в целом, что будет полезно каждому.
3: Давайте сегментируем. Прям каждому, наверное, я не найду, вот, чтобы всем зашло, но если вы руководитель или собственник бизнеса, или начинающий руководитель, то почитать «5 пороков команд» от Патрика Ленсиони. Очень простым языком написанная книга про то, какие же red flag недопустимости есть и как с ними бороться, чтобы все было классно в команде. Если это не общая сфера, а какая-то там айтишная, пусть это будет отдельное направление, к нему относится немножко по-другому. Читаем «Как пасти котов», про то, какие же уникальные айтишники, так и называется, да, классная книга с котиком на картинке, да, снаружи. Вот, про то, какие они, как найти подход к каждому, чтобы вот этот вот сторминг, который мы говорили, да, обсуждали, прошел легко. А вообще я каждому человеку очень рекомендую прокачивать свой эмоциональный интеллект. И книга Дэниел Голман, которая так и называется, «Одноименный эмоциональный интеллект», вот она не очень простая по чтению, но она очень глубокая по мыслям про то, как понять себя, свои эмоции, эмоции чужого человека и с эмпатией, с такой, с любовью отнестись к его эмоциям, а не с агрессией. Наверное, так.
4: А на сегодня это все. В гостях у меня была эксперт в менеджменте Дарья Колесная. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
1: «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23. В Гомеле ночью 14-16 градусов, днем плюс 25-27. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем 27-29. И в Могилеве ночью 14-16 выше нуля. Днем до плюс 29. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
6: Вау! Бетера раздает двойной бонус.

0: получения убытков.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Реклама.
5: Алиса, как слушать музыку без подписки?
6: Все просто. Слушай Радиус FM.
5: Алиса!
6: Уже включаю.
7: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by и телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Аня. У нее был папа. Надежный, ответственный, никогда не пил, всегда приносил зарплату домой и почти никогда не говорил о чувствах.
3: То есть все для семьи, но без обнимашек.
2: Именно. Папа не кричал, не унижал. Он просто был далеким. Аня приносила десятку, он кивал. Когда плакала, говорил: «Не драматизируй». Делилась влюбленностью, советовал думать о будущем.
3: Эмоции как будто не входили в обязательный пакет.
2: Да, и Аня выросла с ощущением, что любовь — это надежность без тепла. Первый ее серьезный партнер был очень похож. Спокойный, закрытый, не про разговоры. Она все время пыталась его растопить.
3: Знакомый сценарий. Если я стану достаточно хорошей, он наконец откроется.
2: Это повторение модели привязанности. Если в детстве значимый взрослый был эмоционально недоступен, ребенок учится заслуживать контакт. И во взрослом возрасте бессознательно выбирает похожих людей, потому что это знакомо.
3: Даже если больно.
2: Да, мозг путает знакомое с безопасным. Дети эмоционально холодных родителей чаще формируют тревожный или избегающий тип привязанности. Они либо цепляются и боятся потерять, либо сами учатся подавлять чувства.
3: И что, все вот так предопределено?
2: Нет, осознание уже половина работы. Первый шаг – признать: мне не просто не везет, я выбираю из привычного набора. Второй – задать себе вопрос: я чувствую рядом тепло или только стабильность? Мне спокойно или я постоянно добиваюсь внимания?
3: А если тянет именно к холодным?
2: Тогда важно научиться выдерживать другой тип близости. Теплый, эмоционально включенный партнер сначала может казаться слишком навязчивым или слишком мягким.
3: То есть иногда здоровые отношения ощущаются странно?
2: Да, это нормальный этап перенастройки. Детство формирует сценарий, но переписывать его – право взрослого человека. И любовь – это не экзамен на терпение холода. Это пространство, где можно чувствовать и быть согретой в ответ.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Жилья в Беларуси строят больше. За 4 месяца сдали уже 7600 квартир. Почти треть этого объема пришлась на людей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Часть квартир построена с господдержкой. Активно строят и в регионах. Почти 40% нового жилья появилось в сельской местности. В Минтруда напомнили особенности приема на работу подростков. Устроиться официально можно с 16 лет, а с 14 только с письменного согласия родителя или попечителя. При этом несовершеннолетним нельзя работать ночью, сверхурочно, в праздники и выходные. Запрещены тяжелые, вредные и опасные работы. В этом году последние звонки пройдут 23 мая из-за экзаменов, а у выпускников плотный график С и ЦТ республиканский праздник решили не проводить. Но в школах торжества останутся. Праздник для 11-классников могут провести на уровне города или района. Главное правило от Минобразования – гуляния должны уложиться в 45 минут с учетом погоды. Российский рубль показывает самое сильное укрепление к доллару среди всех мировых валют. С начала апреля он прибавил около 12% и поднялся до максимума более чем за 2 года. Аналитики связывают это с высокими ценами на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, жесткой денежной политикой и снижением спроса на иностранную валюту внутри России. Фандом-туризм набирает небывалые обороты. Все чаще люди предпочитают путешествия по локациям из кинофильмов и сериалов. Это приносит не только огромную прибыль для отелей и ресторанов, но и определенные неудобства. Новый мощный вид туризма может спровоцировать дефицит номерного фонда и взлет цен на авиабилеты. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде в завершении. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23. В Гомеле ночью 14-16 градусов, днем плюс 25-27. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем 27-29. И в Могилеве ночью 14-16 выше 0. Днем до плюс 29. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: страну топовой музыки. Реклама.
1: Вау! Бетера раздает двойной

0: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
1: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
2: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
3: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Реклама.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by и телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честно, я совсем не представляю, как люди раньше ориентировались только по бумажным картам. Ладно, в своем привычном месте, но вот доехать в другую страну, да хотя бы город, найти там определенную точку. Сейчас это звучит невероятно, особенно если учесть, что в любом смартфоне есть полноценный гид для любого места на земном шаре. Но есть тут и отрицательные моменты, о них и поговорим.
0: Технодзен.
2: Мысль моя довольно простая. Постоянно пользуясь GPS, картами и навигатором, мы теряем в себе этот дух первооткрывателя, путешественника. В любой стране можно просто вбить в поиск нужную тебе локацию, и телефон сразу выдаст всю инфу. Как пройти, что посмотреть, расскажет историческую справку. Логичен вопрос, а зачем тогда вообще куда-то ехать, если и дома можно спокойно все просмотреть? Эволюция GPS привела к тому, что ты больше не можешь потеряться. Ты просто вводишь адрес, надеваешь наушники и идешь за стрелкой. Твой смартфон ведет тебя за руку, как ребенка. Тебе больше не нужно смотреть на название улиц или запоминать повороты. Ты доверяешь алгоритму больше, чем собственным глазам.
0: Технодзен.
2: Что же с этим можно сделать? Только полностью довериться своим чувствам и духу авантюризма. Начни с малого. Попробуй выйти на прогулку просто туда, куда глаза глядят, а потом сильно не заморачиваться, как быстрее и проще добраться домой. И главное, всегда смотреть по сторонам, искать что-то необычное, что не замечал раньше. Поверь, долго высматривать не придется, оно само тебя найдет. И вот так просто мир вокруг тебя сразу заиграет новыми красками.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Минске ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23. В Гомеле ночью 14-16 градусов, днем плюс 25-27. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем 27-29. И в Могилеве ночью 14-16 выше 0. Днем до плюс 29. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: получение убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Пятиклассник Антон 17 раз перечитал «Красную шапочку», но так и не нашел хотя бы одного совпадения с тем фильмом, который нашел у папы в шкафу.
6: Какой кошмар.
7: Флэшбэк из детства.
4: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Faithless New Religion. Под номером 2 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die. Gone, gone, gone. Ну а золото нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз забрал Алан Уокер с треком Broken Strings. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай в движении на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. I love it.

0: Радиус FM наше.
1: Сердце на куски.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 27-29. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.